Но плакать мы с вами однозначно не будем. Напротив, хочется пожелать улыбок. Весна в разгаре, у нас впереди целый летний сезон. Еще бархатный сезон никто не отменял. Самое лучшее действительно впереди. И вот с этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться исключительно вперед, как и любит авторадио. Иван Прудников меня зовут. Легкости всем пожелаю. Доброй ночи. И давайте капельку, но все-таки расслабимся.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Так и не надо. Разлюбить авторадио. Зачем вообще эти слова использовать в одном предложении? Пусть наша дружба длиной десятилетия продолжается, становится только крепче. Ну и, конечно же, я, Иван Прудников, пожелаю вам доброй ночи. Хотя уже, наверное, можно сказать доброе раннее утро всем, кто по тем или иным причинам проснулся. Делаем звук погромче и, надеюсь, музыка приносит вам заветную бодрость.

0: рождения, трещина в темени.
1: В эфире средства массовой информации Юпитер ФМ. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 августа 2012 года. Регистрационный номер L номер ТУ 7801-193. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

Авторадио Тихвин. Авторадио. Авторадио. В эфире средства массовой информации Юпитер-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 августа 2012 года. Регистрационный номер L-TU-78-01-193. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

В эфире средства массовой информации Юпитер-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 августа 2012 года. Регистрационный номер L-TU-78-01-193. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

В эфире средства массовой информации Юпитер-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 августа 2012 года. Регистрационный номер L-TU-78-01-193. Радиоканал не имеет возрастных ограничений.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Грустить, когда рядом есть авторадио, не представляется возможным. Доброе, доброе раннее утро всем, кто уже по тем или иным причинам проснулся. Пожелаю вам успехов, пожелаю продуктивности. Если в отпуске находитесь, а таких немало, конечно, желаю хорошо отдохнуть. В общем, пусть у всех все случится по интересам, так сказать. А добрым словом и искусством сложения семенот, как всегда, в режиме 24/7 поддержит эфир любимого авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 7 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ВСУ атаковали Брянск. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: 13 человек получили ранения в Брянске после атаки ВСУ. Среди них есть ребенок. Также повреждены две многоэтажки, больше 20 квартир и 40 автомобилей. Губернатор заявил, что всех пострадавших госпитализировали. Со слов местных жителей, украинские беспилотники летели очень низко. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Три многоквартирных дома повреждены в Ржеве Тверской области из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор. По его словам, люди не пострадали, но 350 человек, включая 60 детей, оперативно эвакуировали.
0: Про конфликты.
1: США пригрозили Ирану возобновлением ударов в случае срыва сделки. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Вашингтон ждет ответа от Ирана в течение 24-48 часов. Белый дом рассчитывает добиться дипломатического прорыва до завершения визита Дональда Трампа в Китай. Поездка президента США запланирована на 14-15 мая, передает газета РУ. Если к этому моменту сделку не заключат, Трамп может снова рассмотреть применение военной силы. При этом американские лидеры называют конфликт с Ираном стычкой и настаивают на том, что США полностью контролируют ситуацию. Он сказал, что Иран ведет переговоры в тайне и хочет заключить сделку, поскольку хрупкое перемирие сохраняется на фоне новых атак. Но я добавлю, что с начала операции Вашингтона на Ближнем Востоке погибли свыше 1500 иранцев, среди них 208 детей.
0: Про цены.
1: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые товары в ряде регионов. Оно зафиксировано после заключения соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным антимонопольщиков, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились почти на 11,5%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. ФАС подчеркнули, что наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской области. Там средняя цена объектов торговли по категориям, в отношении которых действует соглашение, снижено почти на 37%.
0: Про аэропорты.
1: Кабмин выделил почти 6 миллиардов рублей на поддержку аэропортов Юга и Центра России. Средства из резервного фонда правительства направят на компенсацию расходов в период временного ограничения полетов. Деньги поступят в авиагавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
0: Про них.
1: В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. Мальчики-подростки будут получать от 1 до 3 ударов ротанговой тростью за травлю других учеников. Как сообщает газета «Гуардиан», наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры воздействия. Среди них оставление после уроков и отстранение от занятий.
0: Про природу.
1: Синоптики не исключили установление 30-градусной жары на юге Подмосковья. Такие температуры вероятны сегодня, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что в Москве днем максимум составит 28 градусов, а это на 10 градусов выше климатической нормы. Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 22 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

нас на постоянном движе про авторадио в частности и про радио в целом. Не будем сбавлять обороты, мы мчим только вперед и вместе празднуем День радио. 7 мая на календаре. Олеся Соболева у микрофона. Надеюсь, Александру Попову за нас не стыдно. Всех вас поздравляю. Май вообще щедр на поводы для радости. Мы с вами сегодня поработаем. Напомню, четверг на календаре. А вечером насладимся нашим шоу «Авторадио. Классика. Дуэты». Телеверсию концерта смотрите сегодня на НТВ. Наполним вечер хитами любимых артистов в сопровождении симфонического оркестра. Это было очень красиво, нужно точно пересмотреть. На сцене Кремля поют дуэты Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и Люся Чеботина, Юлиана Караулова и Акмаль, а также Дима Билан, Зиверт, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Шаман, Лолита, Мот, Хабиб, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Празднуем День радио вместе с Авторадио и НТВ, ну и, конечно же, с вами, дорогие. Без вас вообще ничего бы и не было. С Днем радио вас! Ура!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Хорошая у вас местница. И интерьер прекрасно дополняет.
2: Это я в мастерской «Артмебель» заказывала. Позвонила, замерщик приехал опытный. Все рассчитал. Материал предложил подходящий. А еще мастерская «Артмебель» делает на заказ любую мебель по вашему желанию.
1: Мастерская «Артмебель»? Поделитесь контактом.
2: Конечно. Звоните 8-921-77-114-77. Вызывайте замерщика, заказывайте кухни, шкафы, купе и многое другое.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: 3 месяца в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
5: Ого!
3: А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
7: Реклама на Авторадио. 986-0404.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В преддверии сезона отпусков в России активизировались мошенники, предлагающие гражданам субсидированные авиабилеты. Как сообщил член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, злоумышленники находят пользователей в соцсетях и мессенджерах и предлагают выгодный шанс на покупку билетов с госсубсидией. Продажу объясняют извинившимися планами и обещают переоформить билет на другого человека. Однако для субсидированных билетов такая процедура не предусмотрена. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные, фотографии документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег мошенники исчезают. Росстандарт утвердил национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации рабочего пространства на основе японской методологии 5S. Документ включает 5 последовательных ступеней – сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. Например, на этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе. На этапе самоорганизации нужно определить постоянное место для каждого объекта, при этом часто используемые инструменты должны находиться в непосредственной близости. Российские разработчики представили программы для обучения искусственного интеллекта, предназначенную для отечественных беспилотных авиационных систем. По данным «Известий», это первая такого рода система в стране, способная заменить зарубежные аналоги и подтвержденные санкционными ограничениями. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков, что особенно актуально в пожароопасный период. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: Выгоднее с подпиской Prime. Уоин Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantic ET. Слушайте музыку.
9: Недвижимость подбирается. Marketplace строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
15: Категория 16+.
16: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
17: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
18: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
19: Категория 16+.
20: Авторадио.

случае, но что точно сбудется, так это ваш сон о большой дискотеке Авторадио. Какой же, правда, это сон? Это самая настоящая реальность, которая случится с нами 4 июля. Каждого из вас приглашаю стать участником этого музыкального фестиваля. Главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Это точно нельзя пропустить. Так что бегом за билетами на сайт Авторадио.ру, категория 12+. Тем более действует промокод «Май» на скидку в 10%. По 11 мая он действителен. Есть еще время выбрать лучшие места, с которых все видно, и от которых можно будет снять все это великолепие на свой телефон, а потом пересматривать. Но это все в будущем. А пока давайте вспомним, кто мы такие, что мы умеем, и все это обязательно продемонстрируем и коллегам, и начальнику, и себе, дорогим и любимым. Рабочий день продолжается. 7 мая, да, мне даже пришлось на календарь посмотреть, кажется, я еще не вспомнила, кто я. Кажется, Олеся Соболева. Всем привет!

0: Реклама. Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
1: Выходила на берег «Катюша».
0: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тиквин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
3: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и
4: Доброцен,
3: стиль вашего дома.
4: На дачу. Выполнять в саду задачи.
5: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
6: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
7: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
8: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тихвине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
9: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
10: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
9: Почему?
10: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
11: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
12: Условия акции отключать по телефону при наличии технической возможности.
9: О, мастер уже пришел.
13: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
14: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
13: Торекс – входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон +7 953 367 0776.
15: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
0: Реклама на Авторадио. 986-0404.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте. Слушайте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России изменится порядок аннулирования водительских прав. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: С 1 марта будущего года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства. Согласно новым правилам, удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению авто, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное освидетельствование.
0: Про ЧП.
1: 110 человек эвакуированы после задымления в шахте «Алардинская» в Кузбассе. Внутри остаются 16 человек, сообщили в МЧС региона. Добыча угля приостановлена, пострадавших нет. Ранее стало известно, что на шахте произошло возгорание кабельной продукции. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области. Организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.
0: Про экзамены.
1: Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в этом году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновике, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, передает РИА Новости.
0: Про инициативы.
1: В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Отмечу, в России с 2021 года действует национальный стандарт фотоуслуги для новорожденных «Общие требования». Он устанавливает правила безопасности и качества проведения съемок для детей в возрасте до 28 дней, но он носит рекомендательный характер. Буцкая подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными. Атрибуты для съемок индивидуальными или одноразовыми, с одноразовым контактным слоем, а вспышки света не должны противоречить нормам Санпина.
0: Про Авторадио.
1: 9 мая наша страна отметит главный праздник – День Победы. Вы, конечно, помните, как год назад в честь 80-летия со Дня Великой Победы мы на всю страну дружным хором спели песню «Катюша». Тогда участниками акции стали почти 300 тысяч человек из 300 городов и поселков России, а также 14 стран зарубежья. В этом году мы решили еще громче и еще ярче снова спеть эту песню. Для этого Авторадио объединилось с НТВ и социальной сетью «Одноклассники». 9 мая в 13:30 по московскому времени, где бы вы ни были, дома, в дороге, на работе, за праздничным столом, на улице, пойте «Катюшу» вместе с нами. Обязательно снимайте все это на телефон или видеокамеру, а затем присылайте ваши видео нам в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Как-то мы с вами не знакомы. Олеся Соболева зовут меня в эфире Авторадио. Я сейчас песню свою пел звонкий. Узнали же вы его и по голосу, и по тексту. Вот сейчас и проверим, кто слушал внимательно. Тому и деньги будут. Счастливый сезон продолжается.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мы этому очень даже рады, мы этому очень даже способствуем, а вы, пожалуйста, не сопротивляйтесь. С нами наш генеральный партнер Озон Банк. Вместе мы играем на деньги. На старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей. И вместе мы исполняем ваши мечты. 5 желаний в этом сезоне станут реальностью. Вы же меняете гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир, ведь совсем скоро второй суперфинал. 4 июня. Меньше месяца осталось до исполнения вашего желания. Так что подготовьтесь к этому событию заранее. Пока же играем на деньги. Кстати, можете и заполучить 11 тысяч рублей. Они в банке лежат. А генеральный партнер игры возьмет да и удвоит выигрыш. То есть 22 тысячи рублей прямо сейчас, в преддверии майских праздников. Ну, классная же прибавка, конечно. Давайте-ка остановим авторадио-рулетку. Узнаем номер игрока 1183, последние цифры, префикс 916. Зовут счастливчика Алексей, живет он в Москве и мечтает купить двухкомнатную квартиру в Сочи, не в Москве. Эх, Алексей, я тоже хочу в Сочи. Но не обо мне речь, а о вас. Давайте-ка мы прямо сейчас Алексею и позвоним, и все у него спросим сами. Почему в Сочи? Есть ли у него квартира в Москве? И что он планирует делать? Переехать жить ли? Но пока гимн Авторадио нам нужен вместо гудков. С него начинаются деньги. 3000 рублей. Уже у Алексея из Москвы. Надеюсь, он доступен, он свободен, он внимателен. И он очень ждет звонка от Авторадио. Но, кажется, он спит. Спит и видит сны. А тут ему в реальности Авторадио звонит. Алексей, Алексей, что же вы делаете? Ну, наверное, отпуск взяли между майскими. Как еще объяснить вот это вот все? Вы же уже все приготовили для исполнения своей мечты. Гимн слышали? Слышали. Вот ваше желание мы знаем. Будем исполнять. Надеюсь, что 4 июня вы будете на связи. Вы возьмете трубку, назовете песню, и тогда мечта о двухкомнатной квартире в Сочи исполнится. Пока же заберите 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер удваивает это ваш выигрыш, и совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озон Банка, с чем я вас и поздравляю. Алексей, красавчик, вот так вот. Спал-спал и 6 тысяч получил. Ну, магия в эфире Авторадио, самое настоящее. Запускаем рулетку. Продолжаем счастливый сезон с этой секунды в банке. 13 тысяч рублей. В ближайшее время их сделаем вашими. Ну и вообще, в этом сезоне исполним 5 заветных желаний. А под Новый год у нас ожидается еще и 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Наша жизнь полна чудес, и они недалеко. Мебель фирмы «Лузалес» ждет вас в ТДЦ «Садко». Ты изящно и красиво, из древесного массива, под заказ, да и в наличии, мебель качества отличного. Интерьер наполнит светом, сделав явью все идеи. Кстати, скажем по секрету, это качество «Икея». Эксклюзивный мебельный салон фабрики «Лузалес», единственный в Ленинградской области, приглашает покупателей. Наш адрес – Тихвин, 1 микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко».
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
3: Ой, не, антенна барахлит.
2: А у меня телевидение «Ситилинк». Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню.
4: «Ситилинк». Звоните 900-7775. Подключите телевидение «Ситилинк» и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
5: Условия акции уточняйте телефоном. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна.
6: Пам-пара-пам.
7: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
8: Оплачу новой картой.
9: Ты банк?
8: Как раз у них сим-карту оформил.
9: А биометрия?
8: Сами приезжают.
9: И переводы домой бесплатные.
10: Т-банк – лучший банк для иностранцев.
11: Т-банк. Он такой один.

0: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Тбанк.ру. АО Тбанк. Лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Тмоб.
1: Каждая дверь – это не просто кусок дерева или металла. Это начало новой истории. Это возможность войти в мир уюта и тепла. Мир, который вы создаете сами. Мы создаем двери, которые защищают ваши самые ценные моменты. Двери, которые бросают вызов времени и остаются с вами навсегда. Компания Dream House на рынке более 10 лет. Нас знают все. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11.
2: Реклама на Авторадио.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет, меня зовут Юлиана Караулова, и я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты, будет много артистов, приходите.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Как сообщают ведомости, такое ведомство направило такую инициативу в правительство. С января 2023 года практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Иран официально заявил о готовности обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Организация портов и морского судоходства страны опубликовала обращение к капитанам коммерческих судов, в котором гарантируется предоставление необходимого содействия. Об этом сообщает издание ИРНА. Портовая инфраструктура готова оказать полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, а также медицинскую и санитарную помощь. Температура воздуха в Москве сегодня составит от 25-27 градусов, сообщил гидрометцентр. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. В отдельных районах возможны гроза и град. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 23 до 28 градусов. В некоторых районах тоже возможны небольшие осадки. Температура воздуха, которая ожидается сегодня в столичном регионе, может превысить привычные значения на 10 градусов. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
9: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
14: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан Красная Птица 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко. Цены низко.
15: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
19: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
20: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывают АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
21: Жук на картофеле есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
22: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
23: В «Ленте». Авторадио.

Готовы поспорить с Леонидом Агутиным, это что же за полумеры такие? Мы к такому не привыкли. Если уж петь, так чтобы так, как будто тебя все слышат. Если уж танцевать, то так, как будто бы тебя все видят. Ну, на полную катушку, по-авторадийному. Делайте громче, ловите привет Олесе Соболеву у микрофона. И каждого из вас я приглашаю и попеть, и потанцевать на большую дискотеку Авторадио. 4 июля встречаемся на ВТБ-арене на центральном стадионе «Динамо» и танцуем, ни в чем себе не отказывая. А главные звезды споют свои главные хиты. На сцене Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия, «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Могу перечислять бесконечно, но все это дело лучше увидеть своими глазами. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, да еще и приятность в виде промокода «Май». Набирайте и получаете скидку 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Прямо сейчас выбирайте лучшие места. Готовьтесь к этому масштабному событию. Ну, большая дискотека Авторадио случится с нами 4 июля. А помните ее мы будем, ой, как долго. И видео, и фото в нашем телефоне помогут.

0: Реклама.
1: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Люк, а Люк, глянь, что делается.
3: Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносова, 22А, офис 1. УГРН 119-532, 10-04-350. 12+.
4: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
5: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
6: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
7: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
8: «Септик Тихвин», говоришь?
7: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
8: А где же, милок, мне их найти?
7: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
9: Я говорю интернет, вы говорите...
10: Ситилинк!
9: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
10: Подключили!
9: Вы подключили и получили...
10: 3 месяца в подарок!
11: А что это тут происходит?
9: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
11: Ого!
9: А как подключить?
10: Легко!
12: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775.
13: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Ситилинк!
14: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
0: Реклама на Авторадио. 986-0404.
15: Авторадио.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail. Сидите на сайте kvl.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам объяснили, как не стать жертвой автоподставщиков. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дороге. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут прижимать автовладельцев. Эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Он добавил, что на дорогах могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому шансы стать жертвой данного вида преступлений не 100%, даже если водитель был целью нарушителей. Но накануне сообщалось, что в этом году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках или при кольцевом движении. Мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии.
0: Про ограничения.
1: В Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта из-за объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Метрополитен продолжает работать в обычном режиме. Вход в подземку для укрытия свободный. Все дети, находившиеся в школах и детских садах, а также педагоги, перемещены в безопасное укрытие. Первая смена занятий перенесена на вторую и пройдет в очном формате. Носков также напомнил, что публикация фото и видео с беспилотниками, военной техникой, последствиями их применение строго запрещено. Но в течение минувшей ночи силы ПВО перехватили порядка 347 украинских беспилотников над несколькими регионами России, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и Тверской областями. В последнем регионе целью атаки стал город Ржев. Там поврежден пятиэтажный дом, эвакуировано 350 человек.
0: Про инициативы.
1: Правила ОСАГО могут изменить для случаев, когда водитель купил полис заранее, но решил отказаться от него до начала действия договора. С инициативой выступил Банк России. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, даже если страховка еще не начала работать. По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно. Всероссийский союз автостраховщиков уточнил, что при возврате могут удержать 22%. Это расходы страховщика и обязательное отчисление. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Но ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям рекомендовали иметь при себе бумажную копию полиса ОСАГО.
0: Про регионы.
1: В мае и начале лета в некоторых регионах России выпадет снег. Об этом РИА Новости рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В первую очередь это касается побережья Северного Ледовитого океана. Речь идет об арктической зоне от Мурманской области до Чукотки. Эксперт отметил, что в южных районах снега уже, скорее всего, не будет. До этого Шувалов заявил, что период резкого потепления столицы вряд ли будет продолжительным. По его словам, к субботе, 9 мая, можно ожидать понижения температуры, но снега в столице не ожидается. В Москву придут легкие черемуховые холода. Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Время-то летит. Вы заметили, как быстро с нами случился май. Сегодня 7-е, день радио. Празднуем вместе с вами. А в эту субботу вместе же с вами, всей страною, отметим День Победы. Особенный день для каждого из нас. Вы помните, как в прошлом году мы отмечали юбилей Победы? Мы дружно, хором, всей страною пели «Катюшу». 300 тысяч человек со всей России и из 14 зарубежных стран присоединились к нашей акции в том году. В этом мы решили пойти дальше, выше, громче. Мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ и соцсети «Одноклассники», чтобы снова от всего сердца, от всей души спеть «Катюшу». Итак, 9 мая, где бы вы ни находились, пойте вместе с нами. Снимайте на видео. Достаточно вашего смартфона, вы справитесь точно. Селфи снимите. Ну или если у вас есть навыки использования профессиональной камеры, вас пользуйтесь. Снимите видео и присылайте нам в официальный канал Авторадио в мессенджере Макс, а самые яркие ролики обязательно станут частью итогового фильма проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и в Одноклассниках «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь. Меня зовут Олеся Соболева. С наступающим Днем Победы!

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.
2: Время, которое мы проводим вместе с любимыми людьми, дарит нам море приятных положительных эмоций. Уютная теплая атмосфера объединяет нас. Создайте себе комфортные условия вместе с мебельным салоном «Домосед» для исключительной жизни. И наслаждайтесь крепким здоровым сном на мебели, купленной у нас. С искренней заботой о вас, мебельный салон «Домосед».
3: Город Тихвин, Школьная 1. Мебельный салон «Домосед».
4: Хорошая у вас лестница. И интерьер прекрасно дополняет.
5: Это я в мастерской «Артмебель» заказывала. Позвонила, замерщик приехал опытный. Все рассчитал. Материал предложил подходящий. А еще мастерская «Артмебель» делает на заказ любую мебель по вашему желанию.
4: Мастерская «Артмебель»? Поделитесь контактом.
5: Конечно. Звоните. 8-921-77-114-77. Вызывайте замерщика, заказывайте кухни, шкафы, купе и многое другое.
6: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта.

0: 500 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики Камаццо по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика Камаццо. Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики Камаццо.
1: Реклама на Авторадио. 986-0404. Авторадио.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. 9 мая в Москве будет временно ограничен доступ к мобильному интернету, включая белые списки сайтов, а также к сервисам обмена СМС для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. Об этом сообщают Минцифры. Вместе с тем, планы по отключению и ограничению мобильного интернета в столице сегодня и завтра отсутствуют. При этом в ведомстве отметили, что в случае возникновения угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В аэропорту Сочи по состоянию на утро задерживается около 50 рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, 24 самолета вылетят позже запланированного срока, из них 8 на международных направлениях – в Анталию, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Ташкент и Стамбул. Минувшей ночью администрация воздушной гавани сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, причина задержек связана с действующими мерами безопасности. Частица вечного огня от могилы неизвестного солдата в Александровском саду впервые привезена в Хабаровск. Об этом сообщил глава Хабаровского края в своем телеграм-канале. Священное пламя доставили в рамках международной акции «Огонь памяти», организованной Народным фронтом. Такие же частицы отправились в города. Герои, города воинской славы и еще 14 стран мира, передает ТАСС. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
1: Успех.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
4: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
4: ВГО «Блата», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
16: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
15: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
16: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
18: Авторадио.

Ну подождите, завтра нас всех отпустит. Пятница будет, да. Там длинные майские выходные. А так моргнешь и лето, а потом и 4 июля. Поэтому давайте готовиться заранее к супер-мега-масштабному событию под названием «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на ВТБ-арене мы с вами встречаемся и танцуем, а на сцене главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Успейте приобрести билеты, чтобы все это великолепие увидеть своими глазами и потанцевать. Вы только представьте, 30 тысяч зрителей, вас, дорогих. Подробности на сайте Авторадио.ру, а по 11 мая включительно действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Не теряйте времени, выбирайте лучшие места и до встречи в ВТБ-арене. Потанцуем с вами, я, Олеся Соболева, в том числе.

0: реклама. Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.
1: Реклама. Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
2: «Лером» — это не просто мебель. Это возможность создать интерьер под себя.
3: Модульные коллекции. Десятки цветовых решений. Точность линий и надежная фурнитура.
2: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с «Лером».
3: «Лером» – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу: 4 микрорайон, дом 6. Телефон +7 953 367 07 76.
4: «Диван.ру» теперь в центре нашего города. Дизайнерская мебель, качественные материалы, акции и спецпредложения. Приходите в магазин мебели «Диван.ру». Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11. «Диван.ру» – для тех, кто ценит комфорт.
0: Реклама на Авторадио. 986-0404.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbfizbank.ru. ООО ВБ Банк.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России изменится порядок аннулирования водительских удостоверений. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: С 1 марта в России вступают в силу новые основания для аннулирования водительских удостоверений. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства, права будут признаны недействительными, если водитель откажется пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, которые мешают управлять авто, его направляют на дополнительное обследование и лечение.
2: Про переговоры.
1: На этой неделе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретится в Майами со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее «Украинская правда» писала, что Умеров не сможет присутствовать на заседании Всемирной следственной комиссии Верховной Рады по делу Миндича в связи с зарубежной командировкой. Напомним, 29 апреля издание опубликовало расшифровки фрагментов так называемых пленок Миндича, которые, по данным журналистов, указывают на участие Умерова в обсуждении контрактов на закупку бронежилетов и производство беспилотников. Таким образом, на фоне нового витка коррупционного скандала украинский чиновник отправляется на переговоры.
2: Про налоги.
1: В Госдуме раскритиковали идею введения заградительных пошлин на мебель из недружественных стран. По мнению парламентариев, эта мера ударит по россиянам, а не решит проблему отрасли, пишет газета РУ. Депутаты считают, что главные трудности мебельщиков – это дорогие кредиты, высокие издержки из-за тарифов монополии и слабая конкуренция. После ограничения импорта усилится серый ввоз, вырастут цены на импортную, а затем и на российскую мебель. Вместо пошлин в Госдуме предложили снизить ключевую ставку ЦБ, ограничить аппетиты монополии, поднять минимальный размер оплаты труда, а также пенсии до 60 тысяч рублей, чтобы стимулировать спрос. Ранее в СМИ появилась информация, что правительство обсуждает введение заградительных пошлин на фоне сокращения производства мебели в России.
2: Про цены.
1: Эксперты подсчитали индекс окрошки. Любимое летнее блюдо подорожало. 144 рубля 75 копеек. Такую цену за порцию окрошки на квасе заложил на этот сезон доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Как сообщает Life, расчет велся на семью из 4 человек. В список вошли 1,5 литра кваса, 300 граммов вареной колбасы, свежие огурцы, редис, картофель, 4 яйца, зелень и сметана. Если заменить квас на кефир или минеральную воду, порция обойдется уже 185,5 рублей.
2: Про Авторадио.
1: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже, но при покупке на сайтах Авторадио и Авторадио Диско по промокоду «Май» с 1 по 11 мая можно получить скидку в 10%. Категория 12+. Курс доллара 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Я тоже не могу молчать, так хочу кричать на весь мир, на всю вселенную, благо Авторадио позволяет. С праздником вас, дорогие! Хотя у нас тут что ни день, то день радио, но согласитесь, вчера, сегодня, завтра мы на связи 24 на 7. Авторадио откуда только не вещало, и с Останкинской башни, и из метро, и на корабле у нас была студия. Вот вы нас хоть в космос запустите и оттуда услышите. Настраивайте на главное автомобильное радио страны. Все свои гаджеты в помощь вам, и умная колонка, и мобильное приложение. И на сайте Авторадио.ру можно и слушать, и смотреть нашу видеотрансляцию. Ну и, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Будем ехать с вами туда, куда вы держите свой путь. Олеся Соболева у микрофона. Огромнейшее спасибо каждому из вас по ту сторону приемника. Ну, согласитесь, без вас было бы не то.

0: исполнителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.
3: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 08 68. Торопись за билетами.
4: Оплачу новой картой.
5: Т-банк?
4: Как раз у них сим-карту оформил.
5: А биометрия?
4: Сами приезжают.
5: И переводы домой бесплатные.
6: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
7: Пока Т-блэк, переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
8: Люк! А, Люк! Глянь, что делается.
9: Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая. ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Комоносова 22А. Офис 1. Угрэн 119-532-10-04-350. 12+.
10: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев». Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
11: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
12: Наша жизнь полна чудес, и они недалеко. Мебель фирмы «Лузалес» ждет вас в ТДЦ «Садко». Ты изящно и красиво, из древесного массива, под заказ, да и в наличии, мебель качества отличного. Интерьер наполнит светом, сделав явью все идеи. Кстати, скажем по секрету, это качество «Икея». Эксклюзивный мебельный салон фабрики «Лузалес», единственный в Ленинградской области, приглашает покупателей. Наш адрес – Тихвин, 1 микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко».
13: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.

0: важно, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Чебоксарах школы и техникумы перевели на дистант из-за беспилотной опасности. Занятия проходят в удаленном режиме в первую и вторую смены. Родителям дошкольников рекомендовали оставить детей дома. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Последний раз подобные меры в столице Чувашии вводили во вторник. Город подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли 2 человека и пострадали 35. Повреждения получили 40 жилых зданий. В аэропорту Сочи задерживаются примерно 50 рейсов, по данным онлайн-табло авиагавани. 24 самолета вылетят позже запланированного, 8 из них на международных направлениях в Анталию, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Ташкент, Стамбул. Напомню, минувшей ночью аэропорт Сочи сообщил о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов. В Минцифры предупредили россиян о полном отключении мобильного интернета в Москве 9 мая. Отмечается, что в День Победы ограничат доступ к белому списку сайтов, чтобы обеспечить безопасность на праздничных мероприятиях. Кроме того, нельзя будет отправлять и принимать СМС-сообщения. При этом планов по отключению или ограничению мобильного интернета в российской столице 7 и 8 мая нет, заверили в ведомстве. В министерстве допустили оперативное ограничение при возникновении угроз безопасности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГУГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: Успех.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
17: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
18: Авторадио. We'll be right back.

самое главное, где бы вы ни находились, знайте, что всегда вас ждут. Но этим летом точно в столице России, в Москве. Ведь 4 июля мы собираемся на большой дискотеке Авторадио. 30 тысяч гостей в ВТБ-арене на центральном стадионе «Динамо». Наши любимые артисты, главные звезды, поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Там будут все, и мы, и вы. Главное, не пропустить это событие и выбрать лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. По 11 мая включительно действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Я, Олеся Соболева, каждого из вас приглашаю. До встречи. Ну, а пока давайте-ка займемся, что ли, делом. Если вы отпуск не брали между майскими, что нам остается? Работать. Авторадио.

0: Реклама.
1: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык. Когда речь заходит о покупке новой мебели, он не хочет считаться с моими желаниями.
2: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
3: Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. Заключение договора и дальнейшим обслуживанием.
4: Септик Тихвин, говоришь?
3: Именно так. Просто Септик Тихвин.
4: А где же, милок, мне их найти?
3: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
5: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свое время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
6: Хорошая у вас лестница. И интерьер прекрасно дополняет.
1: Это я в мастерской арт-мебель заказывала. Позвонила, замерщик приехал опытный. Все рассчитал. Материал предложил подходящий. А еще мастерская арт-мебель делает на заказ любую мебель по вашему желанию.
6: Мастерская арт-мебель? Поделитесь контактом.
1: Конечно. Звоните 8-921-77-114-77. Вызывайте замерщика, заказывайте кухни, шкафы, купе и многое другое.
2: Готовы к кулинарным шедеврам?

0: Компания Dream House на рынке более 10 лет. Нас знают все. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11.
1: Реклама на Авторадио. 986-0404. Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
3: Категория 16+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Каждый пятый банк в России стал убыточным. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в 1,8 раз по итогам первых двух месяцев 2026 года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В январе-феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, которая снизила кредитование и привела к повышению ставок по депозитам. Ранее в финансовом маркетплейсе «Финуслуги» сообщили, что в апреле топ-20 крупнейших банков России снизили среднюю максимальную ставку по накопительному вкладу до 14,23%, а средняя базовая ставка по накопительному счету после промо-периода или без дополнительных условий теперь составляет 8,65%.
0: Про наказание.
2: Россиянам может грозить тюремный срок за публичное надругательство над Георгиевской лентой. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин, сообщается на сайте «Аргументы и факты». По его словам, нарушителю могут выписать штраф в размере до 3 миллионов рублей, назначить обязательные работы до 360 часов и исправительные работы до года. Кроме того, им могут грозить принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на такой же срок. В случае, если нарушение совершает группа лиц по предварительному сговору или с использованием интернета, санкции ужесточаются. Штраф вырастет до 5 миллионов рублей, срок принудительных работ или лишения свободы до 5 лет.
0: Про цены.
2: Цены на нефть перешли к снижению в четверг на фоне новостей о переговорах по мирному урегулированию ближневосточного конфликта. К 10:30 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже опустились на 2,42% и составили $98.82 за баррель. Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 2,33% до $92.86 за баррель. Снижение котировок продолжается на фоне ожиданий, связанных с переговорным процессом.
0: Про авторадио.
2: Сегодня празднуется День радио. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере. Устройство получило название «грозометчик». Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи. Ну а сегодня в честь Дня радио на телебашнях разных городов страны включат праздничную иллюминацию. А в завершении сегодняшнего дня телеканал НТВ подарит зрителям возможность погрузиться в атмосферу большого музыкального праздника вместе с Авторадио, самой популярной радиостанцией России. На сцене Государственного Кремлевского дворца звезды Авторадио исполнят свои лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестра. Для всей страны дуэтом споют Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и Люся Чеботина, Юлианна Караулова и Акмаль. Также среди участников Дима Билан, Зиверт, Полина Гагарина и многие другие звезды. Каждый из артистов подготовил для зрителей особенную программу. Телеверсию грандиозного шоу из Кремлевского дворца «Авторадио. Классика. Дуэты» смотрите на телеканале НТВ в 0:40. Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Надеюсь, вас тоже мало что волнует в эти дни, потому что вы предвкушаете, да, приближающиеся выходные. Снова длинные, 3 майских дня будет у нас с вами. Проведем их, конечно же, вместе в компании Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И каждому из вас летит еще и приглашение личное, между прочим, именное, на большую дискотеку Авторадио. Мы приближаемся к этому фантастическому шоу 4 июля. Встречаемся на ВТБ-арене и танцуем на одной сцене. Главные звезды поют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибри и «Мавик», группа Агата Кристи, Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Могу говорить об этом бесконечно, но лучше, конечно, один раз увидеть и потанцевать. Подробности и билеты на авторадио.ру. По 11 мая включительно действует промокод на скидку «Май», который дает вам 10% скидки при покупке билетов на большую дискотеку «Авторадио». Заходите, выбирайте, ищите, приобретайте. Категория 12+. И встречаемся на большой дискотеке «Авторадио». 4 июля на ВТБ-арене. Вы 30 тысяч зрителей этого одного фантастического шоу. Класс.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Реклама.
7: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981-939-0868. Торопись за билетами.
8: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
9: Каждая дверь – это не просто кусок дерева или металла. Это начало новой истории. Это возможность войти в мир уюта и тепла. Мир, который вы создаете сами. Мы создаем двери, которые защищают ваши самые ценные моменты. Двери, которые бросают вызов времени и остаются с вами навсегда. Компания Dream House на рынке более 10 лет. Нас знают все. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11.
6: Реклама на Авторадио.
1: 986-0404.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Вячеслав Володин рассказал о принятых законах для защиты истории. По словам спикера Думы, депутаты за последние 12 лет одобрили 20 мер для борьбы с фальсификацией событий прошлого. Володин назвал защиту исторической памяти одним из приоритетов в работе парламентариев. Так были одобрены документы о новых днях памяти. Кроме того, определено понятие геноцида советского народа, введена уголовная ответственность за его отрицание. Также установлено наказание за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений. Еще один закон установил меры наказания за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. 4 российских аэропорта вернулись к штатной работе после введенных ограничений. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Росавиацию. Уточняется, что речь об авиагаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы, а также о московском Домодедово. Минтранс будет рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. В министерстве уверены, что семьи с 4 или более детьми должны иметь право оформить 2 разрешения для бесплатного хранения машины дома, пишет «Коммерсант». Администрации большинства городов сегодня оформляют только 1 резидентное разрешение на семью для бесплатного хранения автомобиля на платных парковках. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте.

0: Круглосуточно.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
4: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, таком я не слышал.
5: Я тоже не знаю. Сам для начала с ними слетаю.
4: Нет, я готов.
5: Это хорошо. Становись в очередь.
6: «Литвяк». Уже в кино. 16+. Авторадио.

Захотелось теперь на море. Спасибо, Юрий Антонов. Ну, надеюсь, летом случится с нами море. Ну, а что точно со всеми нами случится, так это большая дискотека Авторадио, на которую я, Олеся Соболева, каждого из вас и приглашаю. Так что приходите, приезжайте. 4 июля случится самое настоящее мега-шоу в ВТБ-арене. Будут выступать наши любимые артисты, главные звезды, споют свои главные хиты. Услышим Филиппа Киркорова, «Елку», «Дискотеку Аварию», «Валерию», «Галибри и Мавика», группу «Агата Кристи», «Юлиану Караулову», «Дениса Клявера» и многих-многих других. Так что бегом за билетами, пока есть из чего выбрать. Тем более с 1 по 11 мая действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Все подробности на нашем сайте. Категория 12+. Приглашаю, приезжайте. Будет очень даже здорово. Потанцуем в разгар лета на главном танцполе. Ну, здорово же мы придумали. В общем, пока вы выбираете билеты, делайте еще и громче приемники. Я поздравляю вас еще и с Днем Радио. Сегодня 7 мая. Наш с вами такой вот профессиональный праздник. Ура!

0: поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.
2: Еще немного, полежу.
3: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ, доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед».
4: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров, шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
5: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
6: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
5: Торекс. Входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-07-76.
7: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
8: Люк! А, Люк, глянь, что делается.
9: Всенародная любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Коммоносор 22А, офис 1. У Грэнс по 19532, 10-04-350. 12+.
10: Реклама на Авторадио.
11: 986-0404.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Минпромторге назвали сроки начала поставок российских самолетов. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что начало поставок новых российских самолетов не означает их немедленное полноценное использование. В интервью РИА Новости министр назвал старт эксплуатации размытым процессом. Сначала новые машины будут отправлять на короткие рейсы, а также обучать летный состав и наземной службы аэропортов. Сроки обучения не уточняются. По словам Алиханова, после получения всех разрешительных документов на передачу самолетов заказчикам потребуется от 1 до 2 месяцев, а готовность серийных бортов оценивается как высокая. При этом ни один новый российский самолет пока не прошел сертификацию. Сроки ее завершения для всех моделей неоднократно переносились. Ожидается, что все необходимые работы удастся завершить в этом году. Ранее министр не исключал, что сертификация МС-21 может затянуться из-за малого числа выполненных сертификационных полетов. Первым, по прогнозам, разрешение получит Ил-114-300 ориентировочно в мае или июне.
2: Про экзамены.
1: Россубранадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в этом году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы. Исключения составляют разрешенные материалы для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, передает РИА Новости.
2: Про аэропорты.
1: Правительство направит почти 6 миллиардов рублей из резервного фонда на поддержку 10 аэропортов Юга и Центра России. Средства предназначены для компенсации расходов авиагаваней в период временного ограничения полетов. Деньги поступят за период с июля по декабрь 2025 года в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Такое распоряжение принято Кабмином.
2: Про авторадио.
1: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июня ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» будет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже при покупке на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско по промокоду «Май». С 1 по 11 мая можно получить 10% скидку. Категория 12+. Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один.

Никаких «если». Мы всегда с вами рядом здесь, на Авторадио. Вместе и работаем, и отдыхаем, и, конечно же, празднуем важные события. Уже послезавтра, в субботу, главный праздник для всей нашей страны, да для каждого из нас. День Победы особенный. В прошлом году мы отмечали юбилей Победы, дружно пели хором «Катюшу». Тогда в нашей акции приняли участие почти 300 тысяч человек со всей страны и из 14 зарубежных стран. В этом году мы пошли дальше. Мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ и соцсети «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче, вместе от всей души снова спеть «Катюшу». Где бы вы ни находились, 9 мая в 13:30 делайте громче Авторадио, делайте громче НТВ, заходите в «Одноклассники» и пойте вместе с нами «Катюшу». Да не просто пойте, приглашайте родных и близких, снимайте все это великолепие на видео. Можно воспользоваться обычным своим смартфоном, можно профессиональной камерой, чем угодно. Самое главное, потом эти видео присылайте в наш официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс», и самые яркие станут частью итогового фильма проекта, который в итоге увидят, ну, миллионы зрителей по всему миру. 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь, вместе отпразднуем День Победы. С наступающим! Пока же давайте поработаем. Сегодня праздник у нас тоже, День радио, с которым я вас, Олеся Соболева, и поздравляю.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
6: Условия акции отключить телефон при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
7: Диван.ру теперь в центре нашего города. Дизайнерская мебель, качественные материалы, акции и спецпредложения. Приходите в магазин мебели Диван.ру. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11. Диван.ру. Для тех, кто ценит комфорт.
8: Наша жизнь полна чудес, и они недалеко. Мебель фирмы «Лузалес» ждет вас в ТДЦ «Садко». Ты изящно и красиво, из древесного массива, под заказ, да и в наличии, мебель качества отличного. Интерьер наполнит светом, сделав явью все идеи. Кстати, скажем по секрету, это качество «Икея». Эксклюзивный мебельный салон фабрики «Лузалес», единственный в Ленинградской области, приглашает покупателей. Наш адрес – Тихвин, 1-й микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко».
9: Оплачу новой картой.
10: Т-банк?
9: Как раз у них сим-карту оформил.
10: А биометрия?
9: Сами приезжают.
10: И переводы домой бесплатные.
11: Т-банк – лучший банк для иностранцев.
12: Т-банк. Он такой один.
13: Пока Т-блэк, переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО «Т-банк» – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-моб».
14: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
15: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
16: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
1: Реклама на Авторадио. 986-0404.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы исполним. До встречи.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Жители Сочи заявили о взрывах в небе. В курортном городе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы отметили, что в Сочи работают средства противовоздушной обороны. Как пишет Лента.ру, в городе слышны сирены, а аэропорт закрыт по плану ковер. Это уже четвертая волна атаки на город. Украинские дроны атаковали Сочи на протяжении ночи. Ранее сообщалось о более 300 сбитых дронах над регионами страны в ночь на 7 мая. Налетом подверглись республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион. Власти Норвегии снова не пригласили российских дипломатов на памятную церемонию по случаю окончания Второй мировой войны. С 22 года представители официального Осло не участвуют в мероприятиях, организуемых российским посольством в честь Дня Победы. Также норвежская сторона не зовет российских дипломатов на свои церемонии 8 мая. В эту дату в Норвегии отмечают День освобождения. Он посвящен окончанию немецкой оккупации страны в 1945 году. Об этом пишет «Московский комсомолец». Москву 9 мая ожидает облачная погода с дождями и ветром. Об этом рассказали в Центре Метео. Отмечается, что воздух в столице прогреется до 10-15 градусов выше нуля. Скорость северо-восточного ветра составит до 10 метров в секунду. 10 мая температура воздуха вырастет до 15 градусов.
0: Авторадио.

0: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
1: ВГУ-2-5, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026 года. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, срок, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
10: Успех!
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Авторадио.

не знаю, кто все это выдумал, но хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто позволяет нам слышать друг друга. Авторадио, конечно же, спасибо за прямые эфиры, за вас, дорогих слушателей, и за большую дискотеку Авторадио, которая со всеми нами случится 4 июля. Мы с вами встречаемся на ВТБ-арене, на центральном стадионе «Динамо» и танцуем от души. А на сцене главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Не пропустите это событие. Случится оно с нами 4 июля, так что быстрее за билетами. Подробности и билеты на Авторадио.ру, а по 11 мая действует промокод МАЙ на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Меня зовут Олеся Соболева. Мы пока продолжаем рабочую неделю. Встретимся и потанцуем уже 4 июля.

0: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нольфюз.
1: Реклама. Мы задаем вам простой вопрос. Что важно для вас при выборе мебели?
2: Простота сборки и экологичность.
3: Чтобы выглядело современно.
1: А еще?
3: Еще... А можно получить гарантию?
1: Конечно, можно. В мебельном салоне «Домосед» вы можете приобрести мебель с гарантией от ведущих производителей. Узнайте подробности по телефону 950 018 12 34 или приезжайте. Город Тихвин, улица Школьная, 1. Мебельный салон «Домосед».
4: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
5: Хорошая у вас лестница. И интерьер прекрасно дополняет.
6: Это я в мастерской «Арт-мебель» заказывала. Позвонила, замерщик приехал опытный. Все рассчитал. Материал предложил подходящий. А еще мастерская «Арт-мебель» делает на заказ любую мебель по вашему желанию.
5: Мастерская «Арт-мебель»? Поделитесь контактом.
6: Конечно. Звоните 8-921-77-114-77. Вызывайте замерщика, заказывайте кухни, шкафы, купе и много и другое.
7: Компания «Семь соток» — это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» — это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
8: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
9: Ой, не, антенна барахлит.
8: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
9: Уже звоню.
10: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
12: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
13: «Септик Тихвин», говоришь?
12: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
13: А где же, милок, мне их найти?
12: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
0: Реклама на Авторадио.
14: 986-0404.

0: Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
2: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Москве к 9 мая предпринимаются усиленные меры безопасности. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что накануне больших праздников в России, в том числе Дня Победы, всегда усиливается контроль по линии специальных служб. Для обеспечения безопасности, в числе прочего, в городах ограничат мобильный интернет и связь. Песков подчеркнул, что безопасность граждан – это абсолютный приоритет. В этой связи в Москве акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Ранее Министерство обороны сообщило об официальном заявлении со стороны Киева с угрозами нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.
0: Про конфликты.
2: США пригрозили Ирану возобновлением удара в случае срыва сделки. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Вашингтон ждет ответа Ирана в течение 24-48 часов. Белый дом рассчитывает добиться дипломатического прорыва до завершения визита Дональда Трампа в Китай. Поездка президента США запланирована на 14-15 мая, передает газета РУ. Если к этому моменту сделку не заключат, Трамп может снова рассмотреть применение военной силы. При этом американский лидер называет конфликт с Ираном стычкой и настаивает на том, что США полностью контролируют ситуацию. Он указал, что Иран ведет переговоры в тайне и хочет заключить сделку, поскольку хрупкое перемирие сохраняется на фоне новых атак. Но я напомню, что с начала операции Вашингтона на Ближнем Востоке погибли свыше 1500 иранцев, среди них 208 детей.
0: Про транспорт.
2: Сегодня утром из Хабаровска в китайский Фуюань отправился первый в этом году теплоход с туристами. Судно 70 лет Победы преодолело путь за 2 часа. Капитан лавировал по обмелевшему Амуру, но скорость сохранялась, пишет российская газета. Пассажиры прошли пограничные таможенные процедуры на дебаркадере. Это единственный в России плавучий погранпереход. Обратно туристы смогут добраться быстрее, ориентировочно за 1.5 часа.
0: Про работу.
2: На российском рынке труда появились 2 категории соискателей – единороги и волки. Об этом пишет газета РУ со ссылкой на эксперта по подбору персонала. В кандидатах, условно обозначенных единорогами, работодатели хотят видеть все сразу. Нужную экспертизу, самостоятельность, быстрый вход в контекст, мотивацию, культурное совпадение, зрелость и потенциал для роста внутри роли. Эксперты также отмечают, что на стороне соискателей растет другая проблема – фальсификация опыта. Таких кандидатов условно называют волками. Они заменяют реальный уровень хорошо собранной профессиональной легендой. По словам экспертов, 35% работодателей сталкиваются с накруткой опыта несколько раз в неделю.
0: Про туризм.
2: Отели на Мальдивах предлагают скидки на предстоящее лето до 70% в связи с сезонным и геополитическим фактором. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Май и июнь на Мальдивах – это время юго-западного муссона. И, как поясняют эксперты, кратковременные дожди всегда охлаждали спрос. Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну вот мы и держим. Держим правильный градус настроения. В данном случае, естественно, в эфире Авторадио. И, конечно же, ждем всех, дамы и господа, на крутом событии, когда настроение будет просто на 1000 градусов. Это 4 день июля. Это ВТБ-арена. Это большая дискотека Авторадио. Там выступят Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова, многие-многие другие. Мы ждем каждого. И, конечно же, главный танцпол лета нужно посетить. 4 день июля. Еще раз всем в помощь. ВТБ-арена. Встречай 30 тысяч гостей. Будет незабываемо. Причем майскими деньками также наслаждаемся. До 11 мая включительно действует промокод МАЙ на скидку 10% для того, чтобы вы с выгодой покупали билеты. Сайт Авторадио и авторадиодиско.ру в этом могут, конечно же, помочь. Категория 12+. Ну и в данный момент спасибо всем, кто остается вместе с первым автомобильным. Делаем погромче и движение только вперед. Все, как мы любим и умеем.

0: счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
6: Реклама.
7: Я говорю интернет, вы говорите...
8: Ситилинк!
7: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
8: Подключили!
7: Вы подключили и получили...
8: 3 месяца в подарок!
9: А что это тут происходит?
7: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
9: Ого!
7: А как подключить?
8: Легко!
10: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-7775. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Ситилинк!
11: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
12: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
13: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
14: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 08 68. Торопись за билетами.
15: Готовы к кулинарным шедеврам? Так.

0: Dream House на рынке более 10 лет. Нас знают все. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11.
1: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
2: Люк, Алюк, глянь, что делается.
3: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносова, 22А, офис 1. У Грэнс, 19532, 10.04.350, 12+.
4: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами соберем ваши детали. Не тратьте свое время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
5: Реклама на Авторадио. 986-0404.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Смоленской области осудили женщину за реабилитацию нацизма в интернете. Она разместила в соцсетях комментарии, которые выражают неуважение к обществу и содержат презрительное отношение к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наказание назначено в виде 2 лет принудительных работ. Из заработной платы осужденной ежемесячно будут удерживать 5% в доход государства. Кроме того, суд запретил женщине 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, пишет Московский комсомолец. Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Владельцам земли рассылают поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на госуслугах. Как напоминает московский комсомолец, постановления о подобных штрафах выручаются лично, направляются заказным письмом или же поступают в личный кабинет на госуслугах. 7 и 8 мая возможны магнитные бури, об этом пишет московский комсомолец. 9 мая геомагнитных штормов предположительно не будет. Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури происходят для людей почти незаметно. Другие эксперты рекомендуют метеозависимым следить за диетой и избегать чрезмерной физической активности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Жук на картофеле — есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Авторадио.

Да все обязательно проходит. Главное, чтобы воспоминания были великолепными. И оставлять эти воспоминания мы с вами можем. 9 день мая в прошлом году прошел великолепно. Мы спели «Катюшу» вместе с вами. Участников приняли. Было участие принято 300 тысячами людей. Это много. В общем, более 300 больших и малых городов. И, конечно же, в этом году мы еще и объединились. Это Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники». Чтобы еще громче, ярче стать и всем вместе снова спеть «Катюшу». Дамы и господа, леди и джентльмены, речь идет про 9 день мая. 13.30, это московское время. Страна слушает Авторадио, страна смотрит на ТВ, и, конечно же, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Поэтому, дамы и господа, леди и джентльмены, время 13.30, 9 мая мы зафиксировали. Вы где-то будете находиться, да? Кто-то на работе, кто-то на даче, кто-то будет в этот момент жарить шашлыки, кто-то будет в дороге. Но самое главное, в 13.30 поем вместе с нами «Катюшу». Не просто поем, но, конечно же, снимаем. Пусть даже на простой смартфон, который есть у каждого в кармане. И вот после того, как вы все это дело снимете, обязательно присылайте видео нам, официальный канал Авторадио в мессенджере Макс. И не сомневайтесь, самые крутые ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей и сотни миллионов зрителей по всему миру. Знаете, какие мы крутые. Поэтому 9 день мая, 13.30 по Москве, в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках». Страна поет «Катюшу», и каждого, конечно же, я еще раз призываю присоединиться. Ну и сейчас призываю сделать эфир Авторадио чуть-чуть погромче. В студии все так же Иван Прудников. Надеюсь, вы наслаждаетесь этими майскими деньками. Ну, естественно, также никуда не уходите.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.
3: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
2: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
3: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
2: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4 микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7 953 367 0776.
4: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
5: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
6: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
7: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки.
8: Автоцентр Тихвин Моторс. 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд развал схождения. Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
9: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
10: Нет, интернет-сити-линк надо первым запустить.
9: Почему?
10: Потому что в сити-линке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
11: Подключите интернет-сити-линк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
12: Условия акции включения по телефону при наличии технической возможности.
9: О! Мастер уже пришел.
2: Реклама на Авторадио.
1: 9-8-6-0-4-0-4.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом утильсбора. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Российских автомобилистов предупредили о злоумышленниках, которые обзванивают граждан и предлагают помочь с возвратом утилизационного сбора за 10-15 тысяч рублей. Как рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, свои обещания мошенники объясняют лазейками через Евразийский экономический союз. Но ничего подобного в реальности не существует. Схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта. Парламентарий напомнил, вернуть утильсбор можно только в одном случае, если автомобиль навсегда вывезен за пределы России. Продажи старой машины и покупка новой такого права не дают.
3: Про бизнес.
2: Компенсация для бизнеса из-за отключения связи не предусмотрена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что за недавним совещанием с членами правительства Владимир Путин особо подчеркнул важность информирования населения и обеспечения стабильной работы систем, которые имеют решающее значение для жизнеобеспечения. Граждан необходимо информировать о том, почему возникают проблемы со связью, подчеркнул президент. Напомню, крупные мобильные операторы 4 мая начали рассылать жителям Москвы и области предупреждение об ограничении мобильного интернета. Тогда в сообщениях уточнялось, что сбои могут возникнуть в период с 5 по 9 мая. Ограничения связаны и с отправкой СМС.
3: Про вирусы.
2: Вероятность того, что хантавирусы из Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, низка. Об этом РИА Новости рассказал представитель Роспотребнадзора Александр Семенов. По словам эксперта, скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Он отметил, что Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера, выполнявшего рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены 8 случаев заражения, из них 3 человек не выжили. Отмечу, основные переносчики инфекции – грызуны.
3: Про аэропорты.
2: Аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем и единой биометрической системы. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс.
3: Про природу.
2: В московском регионе после аномальной жары начнется похолодание. Уже завтра днем воздух прогреется не выше 21 градуса, а в выходные температура опустится ниже нормы. Столбики термометров будут показывать всего около 15 градусов. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, сейчас дневная температура превышает норму на 6-7 градусов, но постепенно она будет снижаться. К нормальным для мая значениям температура вернется в понедельник, 12 мая, когда днем ожидается от плюс 16 до плюс 21 градуса. В последующие дни, по предварительным прогнозам, характер погоды существенно не изменится. Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Ну вот договорились никогда никому друг друга не отдавать, авторадио никому не отдавать, ну и, конечно же, проводить время вместе. Дамы и господа, леди и джентльмены, с днем радио, позвольте всех поздравить. 7 мая, и это... Ведь праздник не только профессионалов, да, которые работают в эфире. Это праздник каждого из слушателей. Но вот для кого существует радио, вы сами все понимаете. Если бы не было слушателя, ничего бы из этого не получилось. Ну что же, и сегодня давайте все это отпразднуем, потому что на НТВ выйдет телеверсия шоу «Авторадио Классика. Дуэты». А мы погрузимся просто в невероятную атмосферу. Это была сцена Государственного Кремлевского дворца. Звезды авторадио исполнили лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестра. Это красота самая настоящая. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Ириана Караулова, Акмаль, а также Дима Билан и Зиверт, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Шаман, Лолита, Мот, Хабиб, Татьяна Куртукова. Список колоссальный. Зачем мне всех перечислять? Просто мы можем сегодня вечером настраиваться и встречать День радио вместе с авторадио и НТВ, к чему и призываю. Поэтому вы знаете, чем заняться сегодняшним вечером. Всех еще раз праздником и по возможности эфир авторадио здесь сейчас тоже погромче.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария».

0: Реклама.
1: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
2: Каждая дверь – это не просто кусок дерева или металла. Это начало новой истории. Это возможность войти в мир уюта и тепла. Мир, который вы создаете сами. Мы создаем двери, которые защищают ваши самые ценные моменты. Двери, которые бросают вызов времени и остаются с вами навсегда. Компания Dream House на рынке более 10 лет. Нас знают все. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11.
3: Внимание! Только 16 мая фабрика Камацу объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики Камацу по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика Камацу. Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики Камацу.
4: Наша жизнь полна чудес, и они недалеко. Мебель фирмы «Лозалес» ждет вас в ТДЦ «Садко». Ты изящна и красива, из древесного массива, под заказ, да и в наличии, мебель качества отличного. Интерьер наполнит светом, сделав явью все идеи. Кстати, скажем по секрету, это качество «Икея». Эксклюзивный мебельный салон фабрики «Лозалес», единственный в Ленинградской области, приглашает покупателей. Наш адрес – Тихвин, 1-й микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко».
0: Реклама на Авторадио. 986-0404.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Добровольцы на СВО получат особые льготы. Как пишет ТАСС, каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за 3 при назначении военной пенсии. Аналогичным образом выслугу добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных районах, один день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в КТО также войдет в льготный стаж. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Екатеринбурга и Челябинска. Авиагавани снова принимают и выпускают самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Сегодня аналогичные ограничения были в воздушных гаванях Череповца, Уфы, Сочи, Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Кроме того, они действовали в Домодедово и Шереметьево. Россияне нашли способы борьбы со стрессом. Они стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. Об этом пишет газета «Ру». В исследовании говорится, что, например, число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло почти на 80% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в прошлом году составила чуть больше 11 тысяч рублей, а продолжительность бронирования – 3 ночи. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: на старт. Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
9: И почему ты выбрал воздух?
8: Я хотел летать.
9: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
10: Литвяк. Уже в кино. 16+.
11: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
12: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Филипп Киркоров.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.
2: Реклама. Появлению таблицы Менделеева мы обязаны крепкому сну гениального химика. А крепко ли спите вы? Анатомические матрасы от ведущих производителей страны в мебельном магазине «Домосед». Здоровый сон, вдохновляющий на новые открытия и хорошие поступки. Матрасы от «Домоседа» для здорового сна. Мебельный салон «Домосед». Город Тихвин. Улица Школьная, 1.
3: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
4: Хорошая у вас местница. Интерьер прекрасно дополняет.
5: Это я в мастерской «Артмебель» заказывала. Позвонила, замерщик приехал опытный. Все рассчитал. Материал предложил подходящий. А еще мастерская «Артмебель» делает на заказ любую мебель по вашему желанию.
4: Мастерская «Артмебель»? Поделитесь контактом.
5: Конечно. Звоните 8-921-77-114-77. Вызывайте замерщика, заказывайте кухни, шкафы, купе и многое другое.
6: Люк, а Люк, глянь, что делается.
7: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносова, 22А, офис 1. УГРН 119-532, 10-04-350. 12+.
8: Надежная дверь – это первое, что встречает вас дома. Торекс – российский бренд входных дверей, которому доверяют миллионы семей.
9: Входные и межкомнатные двери от ведущих производителей. Замер, доставка и установка – все под ключ.
8: Торекс. Входите в уют с надежных дверей. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 6. Телефон плюс 7-953-367-0776.
10: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
11: «Септик Тихвин», говоришь?
10: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
11: А где же, милок, мне их найти?
10: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
12: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
0: Реклама на Авторадио. 986-0.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Задержки рейсов затронули российские аэропорты. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В 8 аэропортах России ввели временное ограничение на прием и отправление рейсов. Как сообщили в Минтрансе, это сделано для обеспечения мер безопасности. Речь идет о Внуково, а также об аэропортах Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбово, Череповца и Ярославля. В столичном регионе уже больше 2 часов задержаны 30 рейсов на вылет. Ведомство напомнило, что при задержках авиакомпании обязаны помогать пассажирам по федеральным правилам. В аэропортах усилили работу служб, раздают воду и мягкие коврики, а также доступны комнаты матери и ребенка.
3: Про поручение.
2: Владимир Путин поручил доработать систему цифровой маркировки «Честный знак». Она помогает отслеживать путь товара от производителя до продавца, а также защищает покупателей от подделок, передает Москва-24. Через такую маркировку можно узнать данные о составе и свойствах продукции. При этом сам код нельзя подделать или скопировать, его получают только аккредитованные компании. Президент отметил, что работа в этом направлении очень важна, и систему необходимо совершенствовать дальше.
3: Про интернет.
2: Жители и гостей столицы предупредили, что в ближайшие дни в городе могут ограничивать мобильный интернет и связь. Клиенты операторов уже начали получать такие сообщения. В них говорится, что в преддверии майских праздников возможны перебои с мобильным интернетом, а также с отправкой и получением СМС. При этом подчеркивается, что это не связано с состоянием самих сетей. Похожие уведомления получили и пользователи онлайн-сервисов. Им советуют пользоваться Wi-Fi. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с Авторадио рассказал, как подготовиться к возможным ограничениям связи.
4: Надо, соответственно, все по максимуму скачивать. В первую очередь, конечно, картографию. Есть возможность скачать всю местность. Вот едете в какой-то новый регион, скачивайте эти карты заранее. Первая рекомендация. Вторая рекомендация, если искать стационарные точки связи, ну, на глаз они могут присутствовать рядом с крупными городами, на заправках, там, в магазинах, в кафе каких-то. Но это все возможно рядом с крупными населенными пунктами, потому что отдельно стоящая где-то между городами заправка, скорее всего, тоже будет запитана на связь операторов обычно, физические карты, потому что вот эти бесконтактные платежи через телефон бывают сбои, и не всегда вот этот дистанционный NFC-платеж может пройти без хотя бы единомоментного подключения к сети. Какое-то количество наличности, если интернет ограничивается массово, то в этом случае банкоматы тоже могут не сработать.
2: Ранее в Минцифры объясняли, что точечные ограничения мобильного интернета могут вводить по соображениям безопасности, в том числе для противодействия атакам беспилотников. Такие же ограничения вводились перед Днем Победы и в прошлом году. И в продолжение темы. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. По словам специалистов, за квалифицированными картографами сейчас идет настоящая охота. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну, а мы с вами без всяких сожалений тоже продолжаем полет, но, по сути, полет по прямому эфиру Авторадио. Ждем радио еще раз всех причастных. Вас, дорогие слушатели, тоже с этим праздником. Я продолжаю настаивать на том, что этот праздник, он общий, да. Ну, и сейчас можем как следует все это еще отпраздновать игрой «Много денег» в рамках счастливого сезона. 13 тысяч в банке, но наш партнер-то все удваивает. Значит, по сути, мы сейчас сыграем на 26 тысяч рублей. Песню все узнали, песню все запомнили. Да что там, песню все знают наизусть. А значит, давайте действовать.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вместе с Авторадио, да, мечты сбываются. В этом никаких сомнений. Озонбанк здесь уже второй год, наш генеральный партнер. Мы разыгрываем второй миллион уже из пяти частями. И, соответственно, как вы понимаете, впереди второй суперфинал. И уже известна его дата. Это 4 день июня, дамы и господа, леди и джентльмены. Обвели эту дату красным в календаре. И, конечно же, будет еще в сумме 6-й доп. Суперфинал в конце года. Но давайте обо всем по порядку. Давайте про 4 день июня на данный момент. Поверьте, время летит очень быстро, время летит, ну, практически моментально, и как и в старые добрые времена, как и всегда, вам нужно зайти на сайт Авторадио, вам нужно заменить гудок мобильно на наш фирменный гимн, и в данном случае, в этом 13-м сезоне, удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Раньше мы говорили, что вы будете получать, а это, естественно, автомобили, это и квартиры, это и золото. В данном случае вы решаете это сами. Нет, опять же, если вам нужен новый автомобиль, так и пишите, хочу новый автомобиль. И в рамках суперфинала эта мечта станет реальностью. Ну и мы продолжаем приближать 4 день июня, как вы понимаете, разыгрывая деньги, как было сказано ранее, 13 тысяч банки, которые могут превратиться благодаря нашему партнеру в 26 тысяч рублей. Но для начала давайте остановим рулетку. Итак, одно из моих любимых нововведений, правда, я не устану об этом говорить. Я сразу вижу, что звонить мы будем в Пермский край Оксане, прекрасной Оксане, которая мечтает, внимание, закрыть ипотеку. Популярная, естественная, постоянная мечта. Опять же, да, в суперфинале, в первом закрываем кредит на автомобиль. Здесь кредит на квартиру тоже все себе вполне естественно. Ну, давайте обо всем по порядку. Давайте для начала Оксане здесь сейчас мы с вами позвоним. Номер набран. Будем верить, что Оксана на связи. Будем верить, что для начала, естественно, гимн Авторадио ворвется. С него все-таки все всегда начиналось и будет начинаться. Есть. Уже деньги заработаны. Уже есть 3000. Умножены, естественно, на 2. Какая громкая связь. Хочется поговорить. С Оксаной хочется познакомиться. Алло, Оксана, здравствуйте. Мы тоже вас слушаем всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. И мы вот сейчас всей страной гимн Авторадио. Также у вас услышали. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Я вас слушаю. Мне очень жаль, моя любовь пока вот у меня осталась в голове.
0: Что у вас? Оксан, еще раз, очень плохо слышу.
2: Песня.
0: Какая песня? Вы сразу к делу, пожалуйста.
2: Мне очень жаль, моя любовь.
0: Ну, хорошо, давайте поступим по-другому. Во-первых, я вас поздравляю. Банк вы уже сорвали. Мне очень жаль, моя любовь, правильно? Да-да-да, это текст песни, это Савичева «Московский звездок». Вы уже победили. Ну, а теперь еще раз, давай, да? Здравствуйте, Оксана, здравствуйте. Алло. Оксана.
2: Здравствуйте.
0: Вот, наконец-то, уже хорошо. Я вижу, вы мечтаете закрыть ипотеку. Скажите, пожалуйста, мне просто ради интереса, ну почему не поговорить с хорошим человеком? Это я про вас, если что, я не про себя. Сколько осталось примерно сумма закрыть ипотеку? Ну, примерно.
2: Ну... 4
0: миллиона, естественно. Угу. Ну, конечно. Как же я мог здесь ошибаться? Оксан, в любом случае, мы будем за вас болеть. Опять же, еще достаточное количество суперфиналов. Ближайший 4 июня. Ваш номер в игре. Если ваш номер выпадает 4 числа, вы называете песню, которая прозвучала в эфире. То есть, как сейчас, да, вы сорвали банк. Обязательно Авторадио закроет ипотеку. Договорились?
2: Да.
0: Договорились. Вот сразу слышно, взбодрился человек. Конечно, супер, по-другому и быть не может. Оксаночка, продолжайте с нами играть. До новых встреч в эфире. Я вам этого искренне желаю.
2: Спасибо. Спасибо большое.
0: На связи, как говорится. Да, естественно, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. И для Оксаны он теперь составляет, как мы и договорились, 26 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Ну, простите, ваш покорный слуга глуховат немножко. Такое бывает. Не всегда я все слышу сразу. Опять же, ну, 17 лет в эфире. Сегодня профессиональный праздник. Простите меня за все вот эти вот недостатки. Запускается рулетка. На кону стартовая сумма 5 тысяч рублей. Естественно, в ближайшем игровом эпизоде она уже превращается в 10. Ну и вперед, через четвертый день июня побеждать в суперфиналах. И, как я сказал, в конце года, в шестом суперфинале дополнительном, наш генеральный партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Что делать? Вы знаете, сказано достаточно. Ну что, через сайт Авторадио к любимой музыке.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Город Тиклин, улица Школьная, дом 1, 7 микрорайон. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
2: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
3: Теперь в центре нашего города. Дизайнерская мебель, качественные материалы, акции и спецпредложения. Приходите в магазин мебели «Диван.ру». Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11. «Диван.ру» для тех, кто ценит комфорт.
4: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки, компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
1: Реклама на Авторадио.
0: 986-0404.

0: радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Жильцы дома в Перми, поврежденного при атаке беспилотника, размещены в пунктах временного размещения. Их обеспечили водой, будет организовано горячее питание, работает служба психологической поддержки. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. По поручению губернатора Пермского края организовано оперативное совещание. Средний чек по ипотеке в России за 2025 год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру». По итогам прошлого года доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдачи составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади подорожал в среднем почти на 15%. Пришедшая в московский регион жара к выходным сменится похолоданием. Столицу и область накроют облаками, а температура опустится чуть ниже климатической нормы. 8 мая ожидается плюс 14, плюс 16 градусов. В последующие дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Об этом сообщает телеканал 360. Ранее стало известно, что к выходным в столицу придут легкие черемуховые холода. Без снега, заморозков и штормового ветра. Московский регион накроет волновым циклом с запада, поэтому может быть дождливо. В День Победы погода будет нелетная. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
6: Успех.
7: Первые шаги.
8: Первая любовь.
7: Первый отпуск.
8: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
11: Категория 16+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
13: Категория 16+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
16: Авторадио.

как раз таки плакать не обязательно, а вот электричками, поездами, пароходами, самолетами, личными автомобилями, да, как удобно, как угодно. Конечно, нужно отправиться на ВТБ-арену и сделать это нужно 4 июля, потому что это главный танцпол страны, летний танцпол страны, это большая дискотека Авторадио, это возвращение Авторадио в стадионный формат, Филипп Киркоров, Ёлка, дискотека Авария, Валерия, Галибри и Мави, группа Агата Кристи, Лен Караулова, Денис Клявер, 50 артистов и 30 тысяч счастливых людей, то есть 30 тысяч нас с вами. Конечно, будем зажигать, прыгать, подпевать, все это по-нашему, ну и, конечно же, нужно приобретать билеты, тем более сейчас это можно сделать выгодно. До 11 мая включительно действует промокод МАЙ на скидку 10%. Сайт Авторадио, авторадиодиско.ру могут вам помочь. Категория 12+. Так что ВТБ-арена, встречай. 4 день июля, большая дискотека Авторадио. Ждем всех, ждем каждого. И, кстати, один из участников нашего танцпола сейчас появляется в прямом эфире, Григорий Лепс. Так что сделаем погромче. Естественно, будем оставаться вместе с Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Готовы к кулинарным шедеврам?

0: Компания Dreamhouse на рынке более 10 лет. Нас знают все. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11.
1: Компания «Семь соток» – это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» – это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
2: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
3: Наша жизнь полна чудес, и они недалеко. Мебель фирмы «Лозалес» ждет вас в ТДЦ «Садко». Ты изящна и красива, из древесного массива, под заказ, да и в наличии, мебель качества отличного. Интерьер наполнит светом, сделав явью все идеи. Кстати, скажем по секрету, это качество «Икея». Эксклюзивный мебельный салон фабрики «Лозалес», единственный в Ленинградской области, приглашает покупателей. Наш адрес – Тихвин, 1-й микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко».
4: Лером – это не просто мебель, это возможность создать интерьер под себя.
5: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
4: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с Лером.
5: Лером – индивидуальность в каждой детали. Подробности по адресу 4-й микрорайон, дом 6, телефон плюс 7-953-367-07-76.
6: Реклама на Авторадио. 986

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Контроль за трудовой миграцией могут усилить. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Госдума рассмотрит законопроект, который касается правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишут ведомости. Речь идет о списке профессий, по которым иностранцы могут проще получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот перечень входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия для МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Кроме того, МВД ранее предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он должен пройти с 2027 по 2030 год и, как пояснили в ведомстве, помочь упорядочить миграционные процессы.
2: Про работу.
1: Крупные российские застройщики стали урезать премии руководству. По итогам прошлого года 9 девелоперов сократили такие выплаты почти на треть. Если раньше компании еще старались удерживать сильных управленцев бонусами, то теперь бизнес все чаще включает режим экономии. Ситуация на рынке жилья осложнилась из-за сдержанного спроса и дорогих кредитов, и на этом фоне компании пересматривают не только планы, но и систему премий. О том, в каких сферах бонусы сейчас уменьшаются, а где, наоборот, остаются высокими, Авторадио рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян.
3: На данный момент выплаты снижаются сильно в сфере гостинично-ресторанного обслуживания, в сфере товаров народного потребления, также в сфере IT. Это места, где бонусы и надбавки руководителям высшего звена быстрее всего режутся. А вот где у нас ждут повышения, это, конечно же, промышленность, производство, в ряде случаев стройка. Это финансовые сферы в виде банков, в том числе инвестиционных банков. Это сфера финтеха, которая у нас востребована. Ну и, конечно же, сфера продаж, которая всегда была, есть и будет востребована. Там бонусы как были высокие, так и будут продолжать оставаться высокими.
1: При этом аналитики отмечают, что в девелопменте в ближайшее время больших премий ждать вряд ли стоит. Компании и дальше, скорее всего, будут осторожнее тратить деньги и внимательнее смотреть на результаты работы.
2: Про Авторадио.
1: Друзья, совсем скоро мы отметим День Победы. Особый и торжественный праздник для всей страны. Год назад мы все вместе пели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из сотен городов и поселков России, а еще из 14 зарубежных стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ и социальная сеть «Одноклассники» снова объединились, чтобы от всего сердца вместе спеть легендарную песню. 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, смотрит НТВ и поет в «Одноклассниках». Где бы вы ни были в этот момент, присоединяйтесь. Пойте «Катюшу» вместе с нами, снимайте видео и отправляйте их в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. 9 мая в 13:30 вся страна споет «Катюшу». Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Без лишних слов, тем более без паники, но с огромным удовольствием приглашаем всех на большую дискотеку «Авторадио». Действительно, наслаждаемся весной, но ведь и лето не за горами. Главный летний танцпол страны можно и нужно посетить. «Авторадио» возвращается в студионный формат. 4 день июля, ВТБ-арена, Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, Егор Крид, Анастасия, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин, 50 артистов и 30 тысяч гостей. Вот на что мы рассчитываем на главном летнем танцполе страны, поэтому 4 день июля ВТБ-арена встречай, ну а вы, страна, берите родных, близких, друзей, подруг, тем более сейчас есть возможность сделать это, потому что до 11 мая включительно действует промокод МАЙ на скидку 10%. Сайт Авторадио, авторадиодиско.ру, вам в помощь, категория 12+, так что приезжайте в гости, обязательно будем зажигать, петь, танцевать, веселиться, все это по-нашему. ВТБ-арена, 4 день июля, встречаем. Ну а меня зовут Иван Прудников, страна также, здравствуйте.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро.

0: карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
1: Ну и плюс.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Реклама.
4: Время, которое мы проводим вместе с любимыми людьми, дарит нам море приятных положительных эмоций. Уютная теплая атмосфера объединяет нас. Создайте себе комфортные условия вместе с мебельным салоном «Домосед» для исключительной жизни. И наслаждайтесь крепким здоровым сном на мебели, купленной у нас. С искренней заботой о вас, мебельный салон «Домосед».
5: Город Тихвин, Школьная 1. Мебельный салон «Домосед».
6: Компания «Механика» в Тихвине оказывает услуги по ремонту деталей двигателя по ценам Санкт-Петербурга. Шлифовка вала, расточка, гильзовка блоков, ремонт постелей, головок, ремонт карданных валов, компрессоров. Мы сами заберем ваши детали. Не тратьте свои время и деньги на поездки в Санкт-Петербург. Звоните 8-911-210-87-94. Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
7: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
8: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
9: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
10: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
11: Люк, а Люк, глянь, что делается.
12: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн, мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносов, 22А, офис 1. У Грэнс, 119-532, 10-04-350. 12+.
3: Реклама на Авторадио.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Министерство иностранных дел призывает россиян с осторожностью относиться к объявлениям о работе в Таиланде. Речь идет о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе. В ведомстве предупредили, что зачастую заказчики такой рекламы – это транснациональное преступное сообщество. Публикация появилась в связи с освобождением двух россиянок, которых заставили работать в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. В Шереметьево начали тестирование системы идентификации пассажиров по биометрии. Она будет проходить автоматически при помощи сканирования лица на турникетах с соответствующим оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. Отмечается, что инновационное решение позволит сотрудникам аэропорта проводить цифровую идентификацию граждан России на основе биометрических персональных данных, существенно ускоряя и упрощая процессы регистрации, предполетного досмотра, а также посадки на рейс. В Москве с начала года. К полудню в столице столбики термометров превысили отметку плюс 27 градусов. Об этом рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Отмечается, что прежний лидер, день 5 мая, был примерно на 2 градуса прохладнее. По данным СМИ, рост температуры в столичном регионе еще не остановился, поэтому точное значение нового максимума только после 9 вечера. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Более 900 выездов среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве сроков и порядке получения на дату ЦРУ. Продавец ООО «Дотфранчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успех.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
7: Акция бонуса покупки ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегатора ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
7: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
11: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
12: Литвяк. Уже в кино. 16+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля в ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
4: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
5: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
6: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
7: Ой, не, антенна барахлит.
6: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
7: Уже звоню.
8: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
9: Условия акции уточняйте телефоном. При наличии технических возможностей может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
10: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
11: «Септик Тихвин», говоришь?
10: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
11: А где же, милок, мне их найти?
10: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». +7 967 532 52 55. +7 967 532 52 55.
12: Хорошая у вас лестница. И интерьер прекрасно дополняет.
13: Это я в мастерской «Артмебель» заказывала. Позвонила, замерщик приехал опытный. Все рассчитал, материал предложил подходящий. А еще мастерская «Артмебель» делает на заказ любую мебель по вашему желанию.
12: Мастерская «Артмебель», поделитесь контактом.
13: Конечно, звоните 8-921-77-114-77. Вызывайте замерщика, заказывайте кухни, шкафы, купе и многое другое.
14: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камаццо» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камаццо» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камаццо». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камаццо».
1: Реклама на Авторадио. 986-0404.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
7: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москва готовится к празднованию Дня Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Объявленное России перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение о прекращении огня в честь Дня Победы ранее принял Владимир Путин. В Кремле также отметили, что Москва никак не отреагировала на заявление Владимира Зеленского о режиме тишины с полуночи 6 мая. На этом фоне столица готовится к праздничным мероприятиям. Кремль опубликовал список зарубежных гостей, которые приедут в Москву. Среди них президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также представители Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской. В Кремле добавили, что дополнительные меры безопасности перед праздниками будут усилены.
3: Про экономику.
2: Центробанки заявили, что в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на резюме апрельского заседания регулятора. В ЦБ отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции. При этом эксперты подчеркнули, что при принятии решений по ставке по-прежнему учитываются внешние риски и ситуация с бюджетом. Ранее в Центральном банке объясняли, что снижают ставку постепенно, поскольку рассчитывают на устойчивый рост экономики и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается Всемирный день пароля. К этой дате эксперты напомнили, что самые простые и привычные комбинации по-прежнему остаются самыми уязвимыми. Пользователи часто выбирают цифры, даты и простые слова, например, такие как Love, Magic или Friend. По оценке специалистов, больше 60% таких паролей можно подобрать меньше, чем за час. Отдельные эксперты обращают внимание, что небезопасно ставить один и тот же пароль сразу на несколько сервисов. Подробнее о том, почему банальные комбинации так легко взламывают, и как лучше защитить свои аккаунты, Авторадио рассказал главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер.
4: Самые простейшие программы по подбору паролей, даже они используют определенные словари слов, которые тоже как раз собраны по популярности. То есть, если вы какое-то простое слово, как love, будете использовать, то ваш пароль мгновенно раскроется самыми даже простейшими инструментами взлома. Пароль должен быть сложным и не очень хорошо, даже плохо, если мы используем один и тот же пароль для разных там сервисов, приложений. Поэтому существуют специальные программы, часто они встроены в операционные системы, ну, например, там в macOS такой есть и в Windows есть. Это программы, где хранятся и создаются сложные пароли. Единственное, что вот эту программу очень важно выбирать по принципу тому, кому вы доверяете, дата разработчиков, которые заслужили доверие.
2: Специалисты акцентируют внимание на том, что необходимо использовать длинные уникальные пароли для каждого аккаунта. Кроме того, для дополнительной защиты эксперты рекомендуют включать двухфакторную аутентификацию. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 75 рублей 22 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

верю, что в вашей жизни положительных ответов будет как можно больше. Седьмой день мая, дамы и господа, леди и джентльмены, еще разочек всех от чистого сердца. С Днем Радио, поздравляю, конечно же, и коллег, и поздравляю по-прежнему каждого из слушателей, потому что все это делается для вас, если вы настраиваетесь на волну. Это, соответственно, и ваш праздник. Но ведь праздник нужно отмечать. На НТВ выйдет телеверсия шоу «Авторадио Классика» дуэта сегодня вечером. Это действительно был великолепный вечер. Государственный Кремлевский дворец. Лучшие хиты от лучших звезд в сопровождении симфонического оркестра. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Люся Чеботин, Лен Караулова, Акмаль, Зиверт, Полина Гагарина, пожалуйста. Стас Михайлов, Шаман, Лолита. Огромный список артистов. И, конечно, подобным можно и нужно наслаждаться. И этим сегодня вечером на НТВ обязательно и займемся. В общем, встречаем День Радио вместе с Авторадио и, конечно же, вышеупомянутым НТВ. Так что всех еще раз с праздником. И как провести сегодняшний вечер, вы уже знаете. Иван Прудников и только вперед, дорогие.

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 900.

0: Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
1: Каждая дверь – это не просто кусок дерева или металла. Это начало новой истории. Это возможность войти в мир уюта и тепла. Мир, который вы создаете сами. Мы создаем двери, которые защищают ваши самые ценные моменты. Двери, которые бросают вызов времени и остаются с вами навсегда. Компания Dream House на рынке более 10 лет. Нас знают все. Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11.
2: Оплачу новой картой.
3: Т-банк?
2: Как раз у них сим-карту оформил.
3: А биометрия?
2: Сами приезжают.
3: И переводы домой бесплатные.
4: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
5: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-МОП».
6: Реклама на Авторадио. 986-0404.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Восьмерых фигурантов осудили за подготовку теракта под Коломной. Самый суровый приговор – 15 лет тюрьмы – получил один из обвиняемых. Речь идет о покушении на заместителя гендиректора АО «Конструкторское бюро машиностроения» Геннадия Девяткова. Сроки остальных обвиняемых значительно меньше. Как пишет РИА Новости, заказчики преступления находились на территории Украины. В России разработали программу для обучения искусственного интеллекта. Она предназначена для установки на отечественные беспилотные авиационные системы. Как пишет «Известия», это первая российская система такого типа, способная заменить популярные зарубежные сервисы и при этом не зависящая от санкционных ограничений. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков. Это особенно актуально в период повышенной пожарной опасности. Система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. Россияне все чаще путешествуют по судам, чтобы своими глазами увидеть процессы. Как сообщает телеканал 360, чаще всего на суды приходят студенты юридических факультетов, которым хочется увидеть правоприменительную практику, а также люди, которых заинтересовало конкретное дело или известный человек, участвующий в процессе. Если заседание проходит открыто, достаточно взять с собой паспорт и сообщить приставам, что пришли в зал суда. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
5: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
13: Жук на картофеле – есть решение. «Коллайдер» уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. «Коллайдер» – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
17: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал. потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
19: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром» нефть и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
20: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром» нефть, региональные продажи «Газпром» нефть. Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
0: Авторадио.

Ну что ж, капельку романтики добавили в прямой эфир, но хочется еще говорить о чем-то ярком, зажигательном, мощном, танцевальном, развлекательном. И все это про большую дискотеку Авторадио. Все это про четвертый день июля, и все это про ВТБ-арену. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри Мави», группа «Агата», «Кристина Караулова», «Денис Клявер», 50 артистов, 30 тысяч вместимости. Хочется, конечно, чтобы стадион был заполнен до отказа. Только тогда мы поймаем максимум ощущений, максимум энергии, и все это будет на 10 из 10. Напоем, натанцуемся, в этом сомнений быть не может. Поэтому Авторадио возвращает в стадионный формат, и вы включаетесь. Тем более до 11 мая включительно действует промокод «Май» на скидку 10%. Сайт Авторадио и авторадиодиско.ру помогут приобретать билеты для себя и, конечно же, для своих близких. Категория 12+. Так что всех ждем в рамках большой дискотеки Авторадио. Натанцуемся на главном танцполе лета. Ну и вперед, дорогие, что делать, вы знаете. В данный момент тоже всем майского настроения пожелаю. Спасибо, что везде и всегда на каждом километре остаетесь вместе с нами. По возможности можно сделать чуть-чуть погромче. Впереди прекрасные праздники, и до них буквально полтора шажочка. Значит, обязательно доберемся.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.
3: Реклама.
4: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
5: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Город Тихвин, улица Школьная, дом 1, 7-й микрорайон. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
6: И они недалеко. Мебель фирмы «Лозалес» ждет вас в ТДЦ «Садко». Ты изящно и красиво, из древесного массива, под заказ, да и в наличии, мебель качества отличного. Интерьер наполнит цветом, сделав явью все идеи. Кстати, скажем по секрету, это качество «Икея». Эксклюзивный мебельный салон фабрики «Лозалес», единственный в Ленинградской области, приглашает покупателей. Наш адрес – Тихвин, 1 микрорайон, дом 51, ТДЦ «Садко».
7: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» – это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
8: Внимание! Только 16 мая фабрика «Камацу» объявляет весовую распродажу изделий второго сорта. 600 рублей за килограмм. Распродажа пройдет на территории фабрики «Камацу» по адресу Тихвин, улица Мебельная, дом 2. Фабрика «Камацу». Распродажа изделий второго сорта. Ждем всех 16 мая на территории фабрики «Камацу».
9: Люк! А, Люк? Глянь, что делается.
10: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая, ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород, Ломоносова, 22А, офис 1. У ГРЭНП 19532, 10-04-350. 12+.
11: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
12: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
11: Почему?
12: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
13: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 900-7775.
14: Условия отсутствия по телефону при наличии технической возможности.
11: О, мастер уже пришел.
1: Реклама на Авторадио. 98.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В ряде аэропортов России меняют расписание рейсов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В нескольких воздушных гаванях продолжают действовать ограничения на прием и отправление самолетов. На этом фоне авиакомпании корректируют расписание, а пассажирам советуют заранее проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт. Как сообщает Москва-24, задержаны или отменены почти 100 рейсов. Ограничения сейчас действуют во Внуково, а также в аэропортах Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. Для пассажиров задержанных рейсов в терминалах организовали раздачу матрасов. Также работают комнаты матери и ребенка и детские зоны. Из-за ситуации в аэропортах Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия.
0: Про автомобили.
2: Российский союз автостраховщиков посоветовал водителям заранее подготовиться к возможным перебоям мобильного интернета. При проблемах со связью могут возникнуть сложности с оформлением ДТП через онлайн-сервисы. Специалисты напомнили, что в таком случае европротокол все равно можно оформить на обычном бумажном бланке, который выдает страховая компания. Кроме того, автомобилистам советуют заранее сохранить контакты страховщика и держать под рукой бумажную копию полиса ОСАГО. О том, как правильно оформить европротокол при ограничениях связи, Авторадио рассказал замначальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов.
4: Первое, обязательное, это документ о ДТП, называется извещение о ДТП, которое может быть оформлено или на бланке на бумажном, который выдает страховщик, или в электронном виде. И при этом форма никак не влияет на размер выплаты, что в бумажном, что в электронном виде. Вопрос о выполнении фотофиксации данных о ДТП. Законом об ОСАГО предусмотрено, что наличие или отсутствие фотофиксации влияет на размер выплаты. Это, естественно, это направлено на противодействие мошенничеству.
2: Эксперт также рекомендует заранее проверить, есть ли в машине необходимые документы и бланки.
4: Мы рекомендуем сейчас запастись уже этими бланками извещений. Если вы получали бланки, скажем, год назад, они вполне актуальны. Поэтому нужно проверить, что у вас завалялось в бардачке. Если нет, то обратиться к страховщику и уже прямо сейчас запастись этими бланками извещений. Что касается самого полиса, но сейчас же у многих, опять же, полисы в электронном виде. Поэтому если вы заблаговременно скачаете свой электронный полис себе на компьютер и найдете возможность его распечатать, то это будет очень хорошо.
2: Ранее Владимир Путин заявлял, что ограничения в работе интернета в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.
0: Про работу.
2: На рынке труда появились новые условные типы соискателей – единороги и волки. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов по подбору персонала. Единорогами называют кандидатов, от которых работодатели ждут почти всего сразу – опыта, самостоятельности, быстрой адаптации и желания расти внутри компании. А волками – тех, кто вместо реального опыта показывает хорошо собранную профессиональную легенду. По словам экспертов, с приукрашиванием опыта регулярно сталкиваются около трети работодателей. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Можно ли иногда поностальгировать? Ну, если в меру, то, конечно, можно. Если по делу, то тоже можно. Как же круто, в том году, 9 мая, в честь юбилея Победы, исполнили всю страну песню «Катюша». В акции приняли участие почти 300 тысяч человек. Огромный масштаб, прекрасный масштаб. Ну и хочется его увеличить. И в этом году мы объединились. Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники», чтобы быть еще круче, ярче, громче. И вы, конечно же, полноправные участники всего этого. Внимание, 9 день мая, 13:30. Это важно. Время московское. Страна слушает авторадио, страна смотрит НТВ, и страна заходит в «Одноклассники», потому что страна поет «Катюшу». Мы все будем 9 мая в разных местах. Кто-то в рабочем движении, кто-то дома, кто-то на отдыхе, кто-то на природе, кто-то за рулем автомобиля куда-то будет ехать. Миллион вариаций. Но 9 мая в 13:30 обязательно пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто спойте, а снимите это, пожалуйста, на видео. У всех есть даже самый простой смартфон в руках. Понятно, кто-то воспользуется видеокамерой, кто-то придумает для себя, как лучше все это снять. А кто-то просто действительно на смартфон снимет, допустим, даже за рулем автомобиля. И присылайте ваши видео нам, официальный канал «Авторадио» в мессенджере «Макс». И самые крутые ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят, ну, просто сотни миллионов зрителей по всему миру, и это будет великая память. 9 день мая, 13:30 по московскому времени. Прямой эфир Авторадио, НТВ и «Одноклассники». Страна поет «Катюшу», обязательно к нам присоединяйтесь. Ну и в данный момент я также вам пожелаю прекрасного настроения. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с «Первым автомобильным». Надеюсь, что майское настроение успеваете ловить, имеем на это полное право. Порция праздников также, как вы понимаете, совсем не за горами, а значит, по возможности погромче, дела завершаем и готовимся потихоньку праздновать.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если...

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: «Диван.ру» теперь в центре нашего города. Дизайнерская мебель, качественные материалы, акции и спецпредложения. Приходите в магазин мебели «Диван.ру». Тихвин, 3-й микрорайон, дом 11. «Диван.ру» для тех, кто ценит комфорт.
4: «Лером» — это не просто мебель. Это возможность создать интерьер под себя.
5: Модульные коллекции, десятки цветовых решений, точность линий и надежная фурнитура.
4: Подбирайте, комбинируйте, создавайте свой стиль вместе с «Лером».
5: «Лером» — индивидуальность в каждой

0: Приезжайте. Город Тихвин, транзитный проезд 5.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк. Звоните 900-7775. Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 900-7775.
4: Условия акции уточняйте телефоном. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
1: Пам-пара-пам. В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
5: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
6: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
7: Реклама на Авторадио. 986-0404.
8: Авторадио. Авторадио.
9: Все решаем быстро на лету. Останови.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Ростовской области возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты в школе, где пострадала 17-летняя ученица. Школьнице потребовалась медицинская помощь. Как пишет московский комсомолец, дело возбуждено по статье хулиганства. Сейчас следователи осматривают территорию учреждения и устанавливают все обстоятельства случившегося. В столичном метрополитене появились стены памяти в честь героев. Теперь пассажиры могут ознакомиться с их именами прямо на станциях Маяковская и Курская. Отмечается, что среди героев люди, которые работали в метро, а потом ушли на фронт. Алексей Рябушкин, Дмитрий Дичков, Тамара Романова, Николай Евстафьев и другие. Как пишет газета «Метро», эти стены памяти – дань уважения тем, кто не только строил и обслуживал метро, но также и защищал страну. Москвичей экстренно предупредили о грозе, граде и усилении ветра до 15 метров в секунду. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы. Об этом рассказали в столичном главке МЧС. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец анонсировал ухудшение погоды в столице 9 мая. В День Победы ожидается похолодание и дожди. Днем максимальная температура воздуха составит примерно плюс 14. Скорость северо-восточного ветра до 10 метров в секунду. А вот 10 мая, по данным синоптиков, температура воздуха вырастет до 15 градусов тепла. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Ах, погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
8: Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
12: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
15: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Авторадио.

Ну, у нас с вами никаких слез, у нас с вами наслаждение майскими деньками, ну и, конечно же, планы на лето. А именно на 4 день июля на большую дискотеку «Авторадио», которая состоится на ВТБ-арене. Ждем 30 тысяч гостей со всей страны, и представляете, да, каким будет главный танцпол лета. Громким, ярким, зажигательным, танцевальным, мощным, эмоциональным. И далее, далее, далее. Владимир Пресняков, Мэри Крайбер, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин также в этом поможет. В общем, 50 артистов, и мы с вами прекрасные и веселые, и зажигательные. Сейчас, тем более, вот майские денечки продолжаются, вышеупомянутые. До 11 мая включительно действует промокод с таким же прекрасным словом «май». Промокод на скидку 10%. Приобретайте билеты, пожалуйста. Сайт «Авторадио», авторадиодиско.ру, категория 12+. И, естественно, ждем всех и каждого. Так что ВТБ-арена, встречай 4 июля большую дискотеку «Авторадио». Мы возвращаемся в стадионный формат, и это прекрасно. В данный момент также, надеюсь, все у вас будет на 10 из 10. По возможности чуть-чуть погромче эфир сделаем и будем приближать заветные праздники.

0: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
1: Выходила на берег «Катюша».
0: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
2: Еще немного. Полежу.
3: Да, с ней не так просто расстаться. Мебельный салон «Домосед». Корпусная и мягкая мебель из России, Белоруссии и Малайзии. Кухни и шкафы-купе на заказ. Доставка и сборка. Готовые решения для интерьера. Мебельный салон «Домосед». Магазин со всеми удобствами. Город Тихвин, Школьная 1, 7 микрорайон. Мебельный салон «Домосед».
4: Хорошая у вас лестница. И интерьер прекрасно дополняет.
5: Это я в мастерской «Артмебель» заказывала. Позвонила, замерщик приехал опытный. Все рассчитал. Материал предложил подходящий. А еще мастерская «Артмебель» делает на заказ любую мебель по вашему желанию.
4: Мастерская «Артмебель»? Поделитесь контактом.
5: Конечно. Звоните. 8-921-77-114-77. Вызывайте замерщика, заказывайте кухни, шкафы, купе и многое другое.
6: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
7: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
8: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
9: Я говорю интернет, вы говорите...
10: Ситилинк!
9: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
10: Подключили!
9: Вы подключили и получили...
10: 3 месяца в подарок!
11: А что это тут происходит?
9: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
11: Ого! А как подключить?
10: Легко!
12: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 900-777-5. При наличии технического...

0: актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Ситилинк!
2: Компания «Семь соток» — это более 8 лет успешной работы, тысячи довольных клиентов. Компания «Семь соток» — это надежные теплицы от производителя, парники, беседки, сотовый поликарбонат, большой выбор оцинкованных грядок. Тихвин, улица Знаменская, дом 50, телефон 8-964-330-33-86. Качество, проверенное временем. Дачники рекомендуют.
3: Хорошо, когда есть свой участок. Чистота, уют, спокойствие. Спасибо компании «Септик Тихвин». Произвели работу за один день. С заключением договора и дальнейшим обслуживанием.
4: «Септик Тихвин», говоришь?
3: Именно так. Просто «Септик Тихвин».
4: А где же, милок, мне их найти?
3: Зайдите в 2GIS или Яндекс.Карту. Сразу появится адрес. Улица Советская, 154. Подробности в группе ВК «Септик Тихвин». Плюс 7-967-532-52-55. Плюс 7-967-532-52-55.
5: Реклама на Авторадио. 9.8.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
10: Категория 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. МОК не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Международный олимпийский комитет решил пока не менять рекомендации в отношении российских атлетов. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на пресс-службу организации. При этом МОК рекомендовал снять ограничения с атлетов из Белоруссии, поскольку местный олимпийский комитет, как отмечается, соответствует необходимым критериям. В отношении России сохраняется прежняя позиция. В МОК пояснили, что вопрос по Олимпийскому комитету России еще обсуждает комиссия по правовым вопросам. Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что разочарован этим решением. Однако он добавил, что Россия продолжит добиваться полного восстановления прав своих спортсменов.
3: Про нововведение.
2: В России расширят список оснований для приостановки водительских прав. Новые правила коснутся случаев, когда у водителя выявляют возможные медицинские противопоказания к вождению. После такого уведомления человеку нужно будет в течение 3 месяца пройти дополнительный медосмотр. Если этого не сделать, то права признают недействительными. При этом, как отмечают эксперты, речь не идет о мгновенном лишении удостоверения. Подробнее о том, как именно будет работать новая схема, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Не аннулирование, а приостановка действия водительского удостоверения, потому что у человека при выявлении каких-то заболеваний, связанных с невозможностью управлять транспортным средством, ему дается 3 месяца для того, чтобы пройти дополнительный медицинский осмотр и выяснить, возможно управлять или нет. Если заболевание хроническое не подлежит лечению, ну, понятно, что права приостанавливаются навсегда. Если же это можно вылечить, или это, например, ошибка какая-то при более глубоком исследовании, тогда права продолжают восстанавливаться, и они действуют. То есть они не аннулируются, а именно приостанавливаются.
2: Эксперт также уточнил, какие права попадут под это действие.
4: К российским даются международные, одни без других не действуют. Соответственно, это будет распространяться и на международные. То, что касается иностранных прав, здесь вопрос остается открытым, потому что они вне системы, поэтому не уверен, что с этим можно будет что-то сделать. Но с другой стороны, люди, которые занимаются там профессиональным управлением транспорта или вообще пользуются иностранными правами, действие этих прав в любом случае там не более года. Да, потом человек должен заменить эти права на российские, если он здесь живет.
2: Новые правила начнут действовать с марта следующего года.
3: Про Авторадио.
2: Сегодня отмечается День радио, праздник, с которого началась целая эпоха связи, музыки и эфира. Именно 7 мая в России вспоминают изобретение Попова, которое когда-то изменило способ общения на расстоянии и в итоге подарило нам привычное радио. В честь этой праздничной даты сегодня ночью телеканал НТВ покажет телеверсию грандиозного шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» из Государственного Кремлевского дворца. Звезды Авторадио исполнят свои лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестра. Для зрителей выступят Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и Люся Чеботина, Юлиана Караулова и Акмаль, а также Дима Билан, Зиверт, Полина Гагарина и многие другие. Телеверсию шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» смотрите на телеканале НТВ в 0:40. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 74 рубля 62 копейки, курс европейской валюты 87 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Кто-то говорит море гудбай, кто-то из наших слушателей вполне возможно скоро скажет ему хеллоу. Друзья, я вас приветствую, на связи Марат Волошин, это новый эпизод фирменной игры «Много денег». Напомню, что это наш 13-й сезон, а значит счастливый, и мы в компании с нашим генеральным партнером «Озонбанк» разыгрываем в этот раз 5 миллионов рублей по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Первое, кстати, мы уже исполнили, и вот уже совсем скоро, именно 4 июня, мы будем воплощать в жизнь еще одну мечту одного из вас. Ну а пока я предлагаю вам сыграть на деньги, дела на паузу и... Поехали.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Итак, еще раз, как принять участие в нашей игре? Если вы уже играли с нами в одном из прошлых сезонов, просто зайдите на страницу игры на сайте Авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Новых же участников игры мы с нетерпением ждем по тому же адресу на сайте Авторадио.ру, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. Ну а далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги. Я напоминаю наши правила. 3000 рублей мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков, а назовете песню, только что прозвучавшую в эфире. Сейчас у нас, кстати, играл трек Мумитроля совместно с Филат Векерас «Аморе гудбай», то заберете всю сумму в банке. На данный момент это 5000 рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер «Озонбанк» удвоит эту сумму. Откройте карту «Озонбанк» и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну а теперь самое время остановить авторадио-рулетку и узнать, с кем мы именно сейчас будем играть. А играем мы с Юлей из Москвы, и вот я вижу ее мечту. А что мечтает у нас Юля? Юля хочет квартиру для дочери и внуков. По-моему, просто замечательная мечта. Я, кстати, знаете, вам честно признаюсь, мне очень нравится, когда мечты связаны, как сказать, не с самим слушателем, а когда вот слушатель хочет кому-то что-то подарить или вручить. Это так всегда приятно и классно. Но давайте будем звонить Юле и будем уточнять, что за квартира, где квартиру хочет Юля. Это же всегда интересно. Итак, набираем номер телефона. Ну и, конечно же, по традиции мы всегда ждем наш гимн, гимн Авторадио, который обязательно должен быть вместо гудков, и я уверен, что мы его услышим. Итак, раз, два, три. Юля? Да, он есть. Ох, Юля, берите, берите трубочку, очень хочется с вами поговорить. Алло? Юля, здравствуйте, это прямой эфир Авторадио, фирменная игра «Много денег». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Юля, мы очень рады, что вы ответили на наш звонок, и вдвойне мы рады, что услышали гимн Авторадио у вас вместо гудков. Это значит, что вы уже выиграли 3000 рублей, с чем мы вас и поздравляем. Юля, вы с нами?
2: Да.
0: Вот, вы рады?
2: Да, очень.
0: Отлично. Юля, скажите, пожалуйста, вот мы увидели вашу мечту, вы хотите квартиру для дочери и внуков, все верно?
2: Все верно.
0: Замечательно. А есть приблизительно локация, где бы вы хотели приобрести эту квартиру?
2: В Москве.
0: Где еще раз?
2: В Клину.
0: Очень плохо вас слышно, Юля. В Клину вы сказали?
2: В Москве.
0: В Москве. Вот что же я про Клин. Конечно, в Москве лучше всего. А, слушайте, ну, Юля, желание замечательное. Как вы знаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Мы будем надеяться, что совсем скоро, а именно 4 июня, вот у нас состоится второй суперфинал, и Авторадио-рулетка вновь выберет ваш номер, и ваша мечта осуществится. Ну, а пока мы с вами хотим сыграть на деньги. В нашем банке сейчас 5000 рублей, которые мы очень хотели бы вам вручить. Скажите, пожалуйста, вы прямо сейчас слушали Авторадио? Можете ли вы назвать песню, которая только что играла в нашем эфире?
2: К сожалению, нет.
0: К сожалению, нет, Юля. Ну, ничего страшного. В любом случае, вы победитель. Мы вас поздравляем. 3000 рублей превращают у нас благодаря нашему генеральному партнеру «Озонбанк» в 6000 рублей. Совсем скоро вы эти деньги получите на свою карту «Озонбанка», с чем мы вас и поздравляем. Ну и напоминаем, что, Юля, ваш номер телефона остается в нашей авторадио-рулетке, поэтому, возможно, совсем скоро мы вам снова позвоним, и мы снова с вами сыграем. Может может быть, на деньги, а может быть, уже и на мечту. Еще раз, друзья, напоминаю о нашем призовом фонде. Он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио». Ну и в конце, друзья, напоминаю еще раз. Я буду много раз повторять эту дату. 4 июня. Именно в этот день мы будем исполнять желание одного из вас. Готовьтесь, мечтайте и внимательно слушайте «Авторадио». Ну а тем временем в банке игры у нас 7000 рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем игровом эпизоде уже очень скоро, точнее завтра. Я запускаю «Авторадио-рулетку». С вами Марат Волошин. Оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Слушайте «Авторадио» максимально внимательно.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио». Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама.
2: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 0868. Торопись за билетами.
3: Ищите качественную древесину и строительные материалы? Не спешите в магазин, пока не увидите наши цены. ИП «Стахеев» — это надежное производство, на котором вы всегда найдете доски естественной влажности, сухие и строганные пиломатериалы, арболитовые блоки и многое другое по ценам без надбавок. Гарантируем индивидуальный подход и помощь с доставкой. ИП «Стахеев», Шведский проезд, дом 6. Подробности по запросу. ИП «Стахеев», Тихвин.
4: Автосервис без магазина запчастей, как рыбалка без реки. Автоцентр «Тихвин Моторс». 5 постов сервиса и технического обслуживания. 2 поста мойки. Компьютерный стенд «Развал схождения». Диагностика и ремонт кондиционеров. Шиномонтаж и регулировка фар. Большой выбор автозапчастей в наличии под заказ по доступным ценам. Все в одном месте. Город Тихвин, улица Карла Маркса, 88.
5: Людк! А, Людк! Глянь, что делается.
6: Всенародно любимая комедия «Любовь и голуби». 21 мая. ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн. Мои билеты РФ. О, мои билеты. Великий Новгород. Коммоносор 22А. Офис 1. 19532 10 мая. ДК Римского-Корсакова. Билеты онлайн.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию. Там отметили, что ЕС не меняет ни свою позицию, ни присутствие в украинской столице. Ранее российские ведомства призвали иностранные дипмиссии заранее принять меры безопасности. Это произошло после заявлений Киева о возможных ударах 9 мая. В Минобороны России предупредили, что в случае провокации последует ответ. В России появится отдельная подкомиссия по борьбе с кибермошенниками. В правительстве рассчитывают, что это поможет быстрее реагировать на новые схемы обмана в интернете, сообщает российская газета. Кроме того, в Госдуме продолжат рассматривать и другие меры защиты. Среди них маркировка международных звонков, детские сим-карты и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только безопасными способами. Как отмечают эксперты, сейчас для борьбы с киберпреступностью особенно важна более слаженная работа разных ведомств. На шашлыках у россиян чаще всего звучат хиты прошлых лет. Об этом пишет газета «Рус», ссылаясь на исследование, приуроченное к майским праздникам. Самой популярной песней для такого отдыха стала «Забирай меня скорей» группы «Руки вверх». Ее выбрали больше 30% опрошенных. На втором месте «Седая ночь» Юрия Шатунова, а на третьем «Кукла-колдуна» группы «Король и Шут». Кроме того, исследование показало, что с классическими посиделками у костра россияне чаще всего связывают шашлык из свинины. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно,
8: Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
16: Авторадио.

0: Ой, время вообще, надо сказать, бежит очень быстро, и наша с вами задача не упустить самые яркие моменты жизни, одним из которых является большая дискотека «Авторадио», которая пройдет 4 июля на главном танцполе этого лета в ВТБ-арене. Со своими главными хитами для вас выступят 50 главных звезд страны, среди которых Владимир Пресняков, Мари Краймери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите оттянуться по полной и запомнить этот год надолго? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Но это еще не все. В честь весенних праздников до 11 мая включительно мы дарим вам скидку на билеты в 10% по промокоду МАЙ. Торопитесь, категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться плейлистом от Авторадио. Ну и, конечно же, я вам желаю хорошей, мягкой дороги. Всем привет!
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть

0: Реклама.
1: События 2026 года. Цирк «Премьер» представляет новую программу «Карнавал». Яркие номера и удивительные животные. Впервые в Тиквине с 10 по 17 мая у торгового центра «Галерея». Билеты без комиссии на сайте premiercircus.ru. Справки по телефону +7 981 939 08 68. Торопись за билетами.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.

0: на суточный ролл.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Минобороны назвали сроки перемирия ко Дню Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Одностороннее перемирие с Украиной начнется в полночь 8 мая и продлится до 10 числа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве заявили, что на это время российские войска полностью прекратят боевые действия, а также ракетные и артиллерийские удары. Украинскую сторону в Минобороны призвали последовать этому примеру. Решение о перемирии ранее принял Владимир Путин. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Киев также объявлял режим тишины с 5 на 6 мая. Однако позднее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы нарушала его более 1800 раз.
3: Про деньги.
2: В марте и апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами. Об этом сообщили в Центробанке по итогам обсуждения ключевой ставки. По данным регулятора, спрос на наличные вырос в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуациях, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, передают «Известия». При этом в ЦБ подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля.
3: Про жилье.
2: В Подмосковье начали появляться объявления о сдаче лоджий и балконов под жилье. Так, в Одинцово собственник квартиры предложил снять застекленную лоджию за 13 тысяч рублей в месяц. В объявлении говорится, что помещение подходит для проживания в теплое время года, а жильцам доступны кухня и бытовая техника в квартире. При этом эксперты напоминают, что использовать лоджию как полноценное жилое помещение нельзя. Почему такая аренда может обернуться проблемами для собственника, Авторадио рассказал юрист Алексей Горелов.
4: С точки зрения нашего законодательства, лоджии и балконы являются нежилым помещением в составе жилого помещения. И использовать его как жилое помещение закон не допускает. Таким образом, если я, как владелец квартиры, хочу сдать кому-то нежилое помещение, я нарушаю правила сдачи жилого помещения, и данные мои действия являются незаконными и необоснованными. В том числе в этой части применима статья, которая говорит нам о нарушении правил пользы жилыми помещениями. Здесь по факту идет о момент, что мой арендатор, который у меня проживает, может после проживания сказать: уважаемый собственник, так как ты нарушил условия и сдал мне под видом жилого нежилое помещение, я требую расторжения договора и возврата денежных средств. Кроме того, ты меня не зарегистрировал, вот тебе еще обращение в полицию, что ты занимаешься незаконным предпринимательством.
2: Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что аренда жилья начала дешеветь на фоне роста количества предложений.
3: Про природу.
2: В ближайшие дни прогнозируют повышенную вероятность магнитных бурь. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН, это связано с ростом скорости солнечного ветра рядом с Землей. При этом активность Солнца сейчас остается низкой, а возможные геомагнитные возмущения оцениваются как средние. Более заметный период ожидается уже на следующей неделе. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра – 74 рубля 62 копейки, курс европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну или танцуйте так, как будто сбылась ваша заветная мечта. Ведь это вполне возможно, потому что в эфире Авторадио продолжается наша суперигра «Много денег». Это наш 13-й сезон, а значит, счастливый тому подтверждение, наш просто волшебный призовой фонд. Он состоит из 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Вот хотите кольцо с бриллиантом? Пожалуйста. Автомобиль? Легко. А может вам помочь закрыть ипотеку? Для Авторадио нет ничего невозможного. Как вы знаете, одно желание мы уже исполнили, и следующее мы готовимся исполнить уже совсем скоро, а именно 4 июня. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта стала реальностью, то торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Ну а меня зовут Марат Волошин, я желаю вам удачи и всего самого хорошего.